0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Время подталкивает Беларусь и Россию к тому, чтобы работать вместе. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Однако, прежде чем приступить к обсуждению союзной повестки, глава государства вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Первый вице-премьер России удостоен высокой награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономической отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
2: У нас орден получить очень сложно. Вот они все стоят и заметны. Поэтому орден дружбы народов, я вас поздравляю.
3: Спасибо.
2: Это тебе. Еще раз поздравляю.
3: Если можно, дала слово ответ на Федор Владимирович. Это огромная честь для меня. Это оценка нашего труда, оценивают атаки на развитие кооперационных отношений между нашими странами и сближение и индустриализация. И огромное вам спасибо за личное такое участие и за вашу личную вовлеченность в каждый из проектов. Я это знаю на практике на протяжении многих лет, когда вы погружаетесь в детали. И это, собственно, является залогом успеха тех проектов, тех направлений, которые сегодня у нас на повестке развиваются. А я со своей стороны буду прикладывать все возможные усилия для того, чтобы наши проекты, наше развитие экономическое между нашими странами, союзного государства на благо народов России и Беларуси, крепло и развивалось.
2: Спасибо.
1: После награждения перешли к детальному обсуждению совместных проектов. Беларусь и Россия делают ставку на кооперацию в машиностроении и авиации. Александр Лукашенко обозначил ключевые точки роста, среди которых совместное производство самолета «Освей», а также заявил о планах встретиться с президентом и премьер-министром России.
2: Я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. Беларуси по автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Освей» был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе. Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся. Нет одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией. И будем сотрудничать, в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: Александр Владимирович, вам огромный привет и наилучшие пожелания от Владимира Владимировича, от Михаила Владимировича. И вы только что сказали о том, как развиваются наши и торговые отношения, в том числе я хочу заметить, что 65% по результатам прошлого года составила именно промышленная продукция в поставках в двусторонних. Поэтому это действительно является основой, как вы сказали, любой экономики. И самое здесь важное, наверное, что нужно отметить, что не только торговля является основой сегодня, но именно и тесные кооперационные связи, которые мы провязали на протяжении последних лет, в том числе и нормативной базой, и не только в рамках союзного государства, но и Евразийское экономическое объединение тоже дает определенный сегодня такой стимул развития, в том числе за счет средств, которые поступают в виде пошлин и направляются потом на субсидирование, компенсации процентных ставок по кредитам на совместные проекты.
1: Опытный образец самолета «Освей» появится в 2027 году, а к концу 2029 будет завершена его сертификация. Об этом Денис Мантуров заявил журналистам по итогам встречи у президента.
3: Белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов, по производству компонентов, и в том числе, кстати, окраска в Минске. Хорошие возможности для этого предоставлены. И новый перспективный самолет «Освей». Мы сегодня движемся по тому графику, который уже откорректированный, реализовывается. Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания. И рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России, Белоруссии, и рассчитываем тоже и в третьи страны поставлять.
1: Товарооборот между Белоруссией и Россией за 2025 год достиг почти 55 миллиардов долларов. За 9 месяцев этого года цифра выросла на 12,5%. При этом наблюдается баланс экспорта и импорта. Денис Мантуров подчеркнул, что основой взаимодействия двух стран является не просто торговля, а глубокие кооперационные связи. Так, по итогам 2025 года промышленная продукция заняла 65% в общем объеме взаимных поставок. При этом стороны нацелены на дальнейшее укрепление связей не только в рамках союзного государства, но и на пространстве ЕАЭС. Продукция совместного производства также ориентирована на рынки третьих стран.
3: Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения. А это и машиностроение, как пример, это автомобилестроение. BLG у нас сегодня на российском рынке имеет хорошие перспективы, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это хорошая синергия.
1: Взаимодействие в союзном государстве обсуждали и в правительстве. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с Денисом Мантуровым. Основой двустороннего сотрудничества остается реальный сектор экономики. Беларусь и Россия следуют четкому и своевременному плану действий по программам промышленной кооперации. Главными площадками для поиска новых точек роста и заключения контрактов выступают в том числе международные выставки. Летом союзные проекты презентовали на Иннопроме в Екатеринбурге, а осенью эстафету примет Минск. Как отметил Денис Мантуров, Иннопром стал брендом Беларуси. Эта выставка дает хороший импульс развитию контактов между деловыми кругами двух стран. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: В Беларуси с 1 сентября произойдет повышение трудовых пенсий. Соответствующий указ подписал накануне Александр Лукашенко. В среднем увеличение на 5%. После февральского это будет второе повышение в нынешнем году. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту составит 1125 рублей. Впрочем, подход при начислении к каждому пенсионеру индивидуален, в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, а также установленных доплат. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова.
4: Повышение пенсии у каждого будет свой, исходя из того, какая продолжительность была трудовой деятельности, из какого заработка была исчислена пенсия и какие доплаты у пенсионера установлены к основной его пенсии. В сентябре на выплату пенсии будет направлено 2,6 миллиарда рублей, из них на повышение приходится 125 миллионов. Несмотря на эту позитивную новость, сегодня в информационном поле могут работать злоумышленники, поэтому мы предупреждаем всех пенсионеров, что посещать пенсионные органы не требуется, никакие уведомления, тем более звонки в адрес пенсионеров совершаться не будут. Все перерасчеты будут выполнены в автоматизированном режиме.
1: Пенсии пересчитают как неработающим, так и работающим пенсионерам. Добавлю, сегодня трудовые пенсии в Беларуси получают более 2 300 000 человек. Государство продолжает заботиться о доходах пожилых людей. Так, новость о повышении в Беларуси с 1 сентября всех видов трудовых пенсий прокомментировал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.
5: Таких высоких пенсий в Беларуси не было никогда, какие сегодня получают наши граждане. Причем это уже второе повышение в этом году. Первое повышение было в феврале этого года, на 10% были повышены пенсии, сейчас на 5%, то есть, по сути дела, идет повышение больше, даже больше, чем, скажем, средний уровень инфляции, а это значит, что уровень жизни наших пенсионеров, он растет, государство об этом заботится, опять же, составляющих того, что мы можем себе такое позволить, их достаточно много, но самое главное, безусловно, это эффективность работы нашей экономики. Пенсии у нас выплачиваются из фонда социальной защиты населения. Это не, скажем, бюджетные средства. Естественно, этот фонд пополняет те люди, граждане нашей страны и те, кто у нас работает. То есть работающие граждане и те, кто работает у нас в стране, к примеру, те же мигранты, они также участвуют в пополнении этого фонда. Естественно, из этого фонда выплачиваются пенсии. Поэтому, конечно, в отличие от многих других государств в той же Европе, где, к примеру, ну, выход на пенсию там 65-67 лет, в Германии, да, значит, в Польше 65 лет там выходят люди на пенсию в этом возрасте. У нас про это речи нет. У нас сегодня конкретно на повестке дня стоит вопрос повышения пенсии.
1: Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению. Корректировке подлежат 5 кодексов и 8 законов. Цель документа – распространить все те возможности, что уже существуют для обычных денег, обычного счета в белорусских рублях и на цифровой счет. В частности, законопроект расширяет права Нацбанка по созданию правовой базы для цифрового рубля, определяет порядок работы цифрового счета, устанавливает правила ареста и его снятия, взыскания средств или приостановки операций по такому счету, а также регулирует особенности платежей с цифровых счетов. С начала 2026 года Минскстрой ввел в эксплуатацию 99 объектов различного назначения. Предприятия готовятся к новым стройкам, в их числе многоквартирные дома, многофункциональный комплекс с магазинами и сервисами. Всего сейчас в работе около 360 объектов. На особом контроле – очистная станция. 2 из 5 очередей уже введены. Общая готовность почти на четверть. Завершение запланировано на 2028 год. Идет восстановление дома на улице Ленина после пожара. Завершают утепление чердачных перекрытий. После экспертизы приступят к капитальному ремонту. Всего в этом году организация собирается отремонтировать 141 жилой дом, рассказал генеральный директор ГПО «Минскстрой» Анатолий Ведерчик.
6: В городе Минске строится очень много разных объектов жилищного строительства. Начинается строительство жилья и на Серова, и на Филимонова. Это жилье для нуждающихся, а также арендное жилье.
1: Численность работников «Минскстроя» превышает 23 тысячи человек. Для них выделят площадки под новые общежития, а недозагруженные объекты передадут предприятию для ремонта и дальнейшего использования. Министерство труда и социальной защиты организует прямую телефонную линию для молодых специалистов. Они смогут получить ответы на вопросы о трудовых правах и гарантиях, адаптации на первом рабочем месте, охране труда и безопасных условиях работы. Горячая линия будет работать в эту среду с 9 утра до полудня. Также в ведомстве напомнили, что получить информацию можно по инфолинии министерства. Кроме того, можно обратиться в департамент госинспекции труда. Оперативно сообщить о невыплате зарплаты или пособий можно через чат-бот в мессенджере.
0: Картина дня.
1: Вильнюс переходит к политическому шантажу. МИД Литвы предложил правительству ввести обязательную проверку на благонадежность для граждан Беларуси и России. Теперь для въезда в страну артистам, ученым и спортсменам придется письменно осудить действия Москвы. Саму декларацию планируют публиковать в открытом доступе, а отказ от подписи повлечет автоматический запрет на въезд. Налицо попытка установить жесткую политическую цензуру, которая грубо нарушает международное право. Инициатива вполне вписывается в политику стран Балтии по ущемлению свободы передвижения, искусственному разрыву человеческих связей и попранию принципов добрососедства. Тем временем прибалтийские фермеры бьют тревогу. Летом этого года из-за капризов погоды они понесли огромные убытки, но ни правительство, ни Евросоюз не принимают эффективных мер для спасения агросектора. Брюссель выделил на поддержку сельского хозяйства 540 миллионов евро. Прибалтам, которые особенно остро переживают кризис, перепало 17 миллионов на все три республики. Это не позволит хозяйствам даже просто удержаться на плаву. Ассоциации местных аграриев обвиняют власти своих стран и руководство Евросоюза в попытке уничтожить традиционный уклад жизни, делая ставку на крупные корпорации. Импорт продовольствия покрывает 3/4 потребностей стран Балтии в продовольствии. При этом местным фермерам приходится конкурировать с поставщиками дешевого и некачественного зарубежного товара. Крестьяне указывают, их буквально уничтожают как класс. За последние 20 лет количество фермерских хозяйств в Литве, Латвии и Эстонии сократилось на 2/3. США начинает операцию «Экономический изгой» против Ирана. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, Вашингтон намерен блокировать все источники доходов властей Исламской Республики, а прежде всего 5 жизненно важных для Тегерана каналов финансирования, включая сферу оборота цифровых активов, технологий, торговли золотом, а также авиационных и морских перевозок. Кроме того, Вашингтон вводит вторичные санкции против порядка 60 физлиц, организаций и судов, связанных с Ираном. Под ограничения попали организации из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и Европы. Эти рестрикции вступят в силу не сразу, однако в случае неповиновения компании будут фактически лишены доступа к американскому доллару. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп звонит мировым лидерам, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Исламской Республикой. Иран готов ответить на экономическое давление США военной силой. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в Тегеране проигнорировали новые жесткие санкции Вашингтона и угрозы Белого дома. Американские аналитики прогнозируют, что вместо уступок по ядерной программе Исламская Республика пойдет на силовое обострение. Ситуация накаляется вокруг Ормузского пролива, который Иран перекрыл ранее. Главная судоходная артерия региона оказалась в центре жесткого противостояния. В Иране подчеркнули, что сочтут поддержку американских санкций со стороны любой другой страны актом войны. Единственное исключение Тегеран сделал для Ирака, разрешив точечный проход его танкеров. Для остального мира важнейший нефтяной коридор остается под угрозой полного закрытия. Президент США Дональд Трамп готовит новую сделку с Пекином. Вашингтон ведет пошлины в размере 7,5% на китайские товары, сообщает Bloomberg. В результате общий уровень пошлин в отношении Китая составит около 20%. Ранее Пекин заявлял, что такой уровень соответствует условиям торгового перемирия с Вашингтоном. Действие текущих соглашений истекает 10 ноября, но стороны уже обсуждают продление. Решение о введении пошлин готовится в преддверии встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина. Оно планируется 24 сентября в Белом доме. Как отмечает Bloomberg, Соединенные Штаты собираются обвинить Китай в избыточных производственных мощностях.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об учреждении официальных геральдических символов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Документом предусматривается учреждение эмблемы и флага ведомства, утверждение положения об этих геральдических символах, а также их описание и изображений. Эмблема представляет собой круг белого цвета, обрамленный бронзовой каймой. В верхней части расположены государственный герб и белорусский орнамент. В центре размещен логотип ЖКХ, а в нижней части – объекты городской инфраструктуры. Флаг воспроизводит изображение эмблемы. Наличие официальных геральдических символов призвано способствовать сохранению и развитию традиций Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии успешно выполнили сложнейшую операцию – реконструкцию артерии нижней конечности и буквально спасли ногу пациенту. Сосуды левой ноги мужчины были практически полностью заблокированы. Традиционная хирургия в таких случаях бессильна. сильно. Спасением стала гибридная операция. Врачи применили открытые и внутрисосудистые методики одновременно. В результате кровоток в конечности был полностью восстановлен. Операция длилась около 3 часов. Об этом рассказал заведующий ангиографическим кабинетом МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Козак.
7: Сама методика предполагает, называется петлевая эндартероктомия. То есть мы столбик протяженный 20 сантиметров из артерии достаем. Вот, и место, скажем так, окончания этой эндартероктомии стентируем. И в том месте, где мы начинали эндартероктомию, то есть вводили инструмент специальный, называется петля, остается дефект, который нужно укрыть каким-то образом. Используется белорусский этот материал.
1: Как отметил заведующий отделом кардиоторакальной хирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Жигалкович, сейчас есть много технических инноваций в эндоваскулярной хирургии, которые позволяют сейчас расширить объем помощи пациентам.
8: Это общая тенденция, что гибридная хирургия захватывает все области, и особенно сосудистую хирургию, потому что есть много технических инноваций в эндоваскулярной хирургии, которые позволяют сейчас расширить объем помощи пациентам, которые, возможно, раньше были бы безнадежными, и у них бы присутствовала угроза ампутации конечности. Сейчас есть условия для выполнения операции этим пациентам. И в областных центрах, и в РНПЦ кардиологии такие операции проводятся в разных форматах, в 2 сегментах, на 3 сегментах.
1: Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады сложнейшее вмешательство прошло без осложнений. Хирургическая травма минимальна. Сейчас пациента готовят к выписке.
4: Какие планы у вас? Расскажите после операции. Может, на урожай поехать? За урожай?
9: На дачу поехать, картошку копать. Все хорошо будет.
1: Уникальные гибридные операции, объединяющие усилия сосудистых и эндоваскулярных хирургов, в Беларуси уже практикуются. Это способствует уменьшению операционной травмы и осложнений. Развитие образования и ориентиры на новый учебный год. Форум педагогических работников прошел в Минске. На повестке качество обучения, профильная подготовка и профориентация. Подвели итоги прошлого учебного сезона. Число школьников, получивших аттестаты с отличием, увеличилось. Более 80% выпускников показали достойные результаты на экзаменах. Все основные задачи определены. К 1 сентября система образования готова, отметила председатель комитета по образованию Мингорсполкома Марина Ильина.
10: 1 сентября мы встретим наших учащихся в обновленных учреждениях образования. Проведены текущие капитальные ремонты, открыты новые детские сады. И мы понимаем, что создание комфортных условий для наших учащихся – это задача номер один. Если говорить об уровнях образования, дошкольное образование будет работать по новым, обновленным, я бы даже сказала, программам. И очень важно отметить, что мы создаем условия для того, чтобы маленьких самых граждан нашей Республики Беларусь, города Минска, привели с года до 2 в наше учреждение дошкольного образования. Общее среднее образование тоже имеет новинки. 4 учреждения будут участвовать в республиканском эксперименте по углубленному изучению учебных предметов, таких как математика, физика, химия и биология. Мы вступаем в новый проект республики «Электронная школа». 48 учреждений Минска будут работать с электронными журналами и дневниками. Есть обновленные программы факультативов, например, по искусственному интеллекту. Если мы говорим о колледжах, мы понимаем, что задача на новый учебный год – это практикоориентированность во всем. Мы создаем производственные участки, открываем центры компетенций и ставим задачи для наших колледжей как раз-таки сделать все возможное, чтобы на деле ребята попробовали свою профессию и пришли подготовленными на свои рабочие места.
1: Лучших педагогов Минска отметили дипломами и нагрудными знаками за мастерство, преданность профессии и вклад в развитие отрасли. Особые слова ветеранам сферы. Около 6000 лагерей в этом году приняли почти 400 тысяч юных белорусов. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Министерстве образования. Ребятам предлагали самые разные формы отдыха, от классических стационарных баз до профильных военно-патриотических смен. В этом сезоне наибольший популярностью пользовались оздоровительные лагеря вдали от крупных населенных пунктов, рассказал начальник Главного управления идеологической воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар.
11: Очень было востребовано в этом году оздоровление именно палаточных лагерей. Как никогда, порядка 650 таких лагерей функционировало в летний период. 25 тысяч детей оздоровилось в палаточных лагерях.
1: Многие подростки предпочли совместить приятное с полезным и провести лето с финансовой выгодой. Свой первый капитал заработали десятки тысяч школьников. Ребята помогали аграриям и трудились на крупных предприятиях страны, таких как МАЗ и Атлант. В зависимости от занятости зарплата доходила до 1500 рублей. И начало учебного года остается буквально неделя. Совсем скоро юных участников движения на дорогах станет больше. А значит, водителям важно быть особенно внимательными. ГАИ усиливает работу на дорогах Беларуси. В стране стартовала акция «Внимание, дети». Ее главная задача – предупредить аварии с участием несовершеннолетних и напомнить взрослым об ответственности за безопасность ребят. Инспекторы проконтролируют соблюдение скоростного режима и правил проезда переходов, а также обратят внимание на перевозку детей в автомобилях. Особое внимание уделят детям, которые пользуются велосипедами, самокатами и другими средствами персональной мобильности. Подробности рассказала представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык.
12: С приближением сентября улицы городов наполняются детьми. После летнего отдыха школьники отвыкли от интенсивного городского движения. Задача взрослых – уделить повышенное внимание юным участникам дорожного движения и восстановить их навыки безопасного поведения на дороге. С этой целью сегодня стартовало специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». До 5 сентября движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с дневными ходовыми огнями или включенным ближним светом фар. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, снижать скорость до минимума во дворах, обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров, отнестись внимательно к досугу детей и подростков, исключить любую возможность их доступа к ключам от автомобилей и мототранспорта. Напоминаю, что перед пересечением проезжей части велосипедисты и водители средств персональной мобильности обязаны спешиваться. Детям до 14 лет разрешено самостоятельно кататься на средствах персональной мобильности только в жилых зонах. За пределами двора исключительно в сопровождении взрослых. Берегите детей! Будьте примером правильного и безопасного поведения на дороге и в транспорте.
1: В Могилевской области разработали удобную транспортную схему для гостей и жителей, планирующих посетить 33-й день белорусской письменности в Костюковичах 5 и 6 сентября. Расписание движения поездов и автобусов специально синхронизировано. Транспортное обслуживание возьмет на себя автопарк номер 8 города Костюковичи. Городские маршруты от железнодорожной станции Коммунары будут отправляться с учетом прибытия составов. Обратные рейсы также привязаны к графику железной дороги. Для удобства жителей районных центров запущены дополнительные междугородние маршруты. Жителям Минска и Могилева придется воспользоваться регулярными рейсами частных перевозчиков или поездами. Из Могилева в выходные добавят несколько дополнительных рейсов, включая варианты с пересадкой в Кричеве. Последний поезд со станции Коммунары в сторону Могилева уйдет в воскресенье в 22:56. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Прежде всего, глава государства вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Этой наградой он удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, а также укрепление технологического суверенитета союзного государства. Александр Лукашенко также поблагодарил за поддержку взаимодействия в промышленности, что, еще будучи послом в России, активно продвигал нынешний глава администрации президента Дмитрий Крутой. Беларусь и Иркутская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2027-2029 годы. Церемония состоялась во время 11-го заседания рабочей группы по сотрудничеству. На встрече подведены итоги работы в первой половине года, в частности, отмечен рост товарооборота, эффект приносят и совместные проекты. В Иркутск прилетела делегация официальных и деловых кругов Беларуси. Визит продолжится и сегодня. Программа предусматривает посещение предприятий, проведение торгово-закупочной сессии российских торговых сетей. Вступительная кампания этого года является одной из лучших за последние 5 лет. Как сообщили в Республиканском институте контроля знаний, при организации централизованного экзамена ИЦТ в этом году особое внимание уделили внедрению искусственного интеллекта. Также продолжила функционировать система электронной очереди. Одним из нововведений стал электронный сертификат. Кроме того, был запущен телеграм-канал, который показал высокую популярность интерактивного общения в процессе информационного обеспечения вступительной кампании. Белавия в осенние месяцы предложит пассажирам новое направление полетов. В начале осени слетать на отдых можно будет в традиционное Дубай и Стамбул, а с зимнего расписания маршрутная сеть будет расширена Азией. Возобновление полетов на остров Пхукет запланировано с 21 октября. В столицу Таиланда Бангкок Белавия начнет летать с 25 октября, а с 27 ожидается возобновление полетной программы в Шри-Ланку. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 11, в Бресте 9 тепла, в Минске и Гродно плюс 10. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 20-22, в Могилеве днем от 19 до 21 выше нуля, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте от 22 до 24 тепла, в Витебске плюс 18-20. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромет. Я на цель.

0: Вкусно.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
1: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует очередной рабочий день. Среда, на дворе 26 августа. Два часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. На старте этого рабочего дня во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. С ним будут обсуждаться те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа». Конечно же, в середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды прозвучит в нашем эфире. И в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу на старте часа. Выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко накануне провел встречу с первым зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым. Центральное место в переговорах экономики и, в частности, развитию промышленного сектора. Глава государства актуализировал тему совместного производства самолета «Освей», а также заявил о планах встретиться с президентом и премьер-министром России.
1: Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
0: Как рассказал Денис Мантуров, опытный образец самолета «Освей» появится уже в следующем году, а к концу 2029-го будет завершена его сертификация. Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению. Корректировке подлежат 5 кодексов и 8 законов. Цель документа – распространить все те возможности, что уже существуют для обычных денег, обычного счета в белорусских рублях и на цифровой счет. В частности, законопроект расширяет права Нацбанка по созданию правовой базы для цифрового рубля, определяет порядок работы цифрового счета, устанавливает правила ареста и его снятия, взыскания средств и приостановки операции по такому счету, а также регулирует особенности платежей с цифровых счетов. В Беларуси обновлен перечень медицинских показаний и противопоказаний для получения социальных услуг. Соответствующее постановление Минтруда и соцзащиты, а также Министерства здравоохранения, опубликовано на национальном правовом портале. Документом, в частности, скорректированы подходы к направлению граждан в социальные пансионаты и центры реабилитации. Так, например, для проживания в пансионатах теперь требуется выраженное ограничение самообслуживания и другой базовой функции. Также определены категории детей с инвалидностью, нуждающихся в паллиативной помощи и условия ее предоставления. Правительство Латвии утвердило запрет на импорт ряда промышленных товаров из Беларуси и России с 1 сентября этого года. Запрет охватывает печатные книги, газеты и другие полиграфические изделия, одежду и другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Запрет распространился и на товары российского и белорусского происхождения, ввозимые из третьих стран. Напомню, ранее Сейм Республики утвердил поправки в закон, которые дают правительству полномочия распространить фактически национальные санкции на ряд российских и белорусских промышленных товаров. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске и Могилеве плюс 12, в Гомеле 14 тепла, в Бресте плюс 9, в Гродно 10 тепла, в Минске плюс 11. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 20-22, в Могилеве днем от 19 до 21 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте от 22 до 24 тепла, в Витебске плюс 18-20. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что 3172 рубля – это средняя зарплата за июль в Беларуси. Об этом сообщил Белстат. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что рост цен на топливо и удобрения на фоне военной операции в Иране спровоцировал кризис в американском фермерстве. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы показывают историю и видео о том, как украинцы рассказывают о своем переезде в Беларусь. После переезда он сравнил жизнь в Беларуси со своими прежними представлениями о стране, которыми его пугали. Ну и, конечно же, более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь» сегодня в Брестском районе началось строительство новой школы сада на 471 место. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. И там же США предложили снять санкции с Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива и прекращение атак в регионе. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: Самое время узнать, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, сегодня среда, 26 августа. Итак, Овен. Подходящий день для серьезных дел. Становится ясно, как можно решить проблемы, в последнее время осложнявшие жизнь и вам, и вашим близким. Телец. Благоприятный день, который подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Звезды готовы поддержать многие ваши начинания. Близнецы. Может быть трудно сосредоточиться, собраться с мыслями. Рак. Удачным будет начало дня. В это время появляются по-настоящему хорошие идеи, новые планы, за реализацию которых вы вскоре возьметесь. Лев. Подходящий день для работы и других полезных дел. Вы внимательны. Старайтесь ничего не упустить из виду, замечайте даже самые мелкие детали. Дева. Благоприятный день для решения многих вопросов, в том числе тех, которые прежде ставили вас в тупик. Весы. Подходящий день для того, чтобы подумать о чем-то важном. Сейчас вы способны прийти к правильным выводам. Скорпион. День не лишен трудностей, но вы отлично с ними справляетесь. Стрелец. День складывается не так уж и плохо, но вам хочется большего. Старайтесь ставить перед собой реальные цели и объективно оценивать ситуацию. Козерог. Лучше не откладывать дела надолго. Именно первая половина этого дня будет особенно удачной и плодотворной. Водолей. Отличный день для новых знакомств, поиска союзников и помощников. И рыбы. Спокойный день. Первая его половина хорошо подходит для того, чтобы решать любые вопросы, которые связаны с финансами. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день, среда, 26 августа, это день, когда будет шанс разобраться в сложных вопросах, понять, почему все складывается так, а не иначе. Многим становится ясно, где они допустили ошибки. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Александр Лукашенко сегодня поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиева с днем рождения. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания. Глава государства подписал указ об учреждении официальных геральдических символов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Эмблема представляет собой круг белого цвета, обрамленный бронзовой каймой. В верхней части расположены государственные гербы и белорусский орнамент. В центре размещен логотип ЖКХ, а в нижней части – объекты городской инфраструктуры. Флаг воспроизводит изображение эмблемы. Минтруда и социальной защиты организуют прямую телефонную линию для молодых специалистов. Они смогут получить ответы на вопросы о трудовых правах и гарантиях, адаптации на первом рабочем месте, охране труда и безопасных условиях работы. Горячая линия будет работать сегодня с 9 утра до полудня. С 1 сентября в Беларуси появится витрина репетиторов. На портале Министерства образования разместят анкеты с педагогическим профилем репетитора. В список войдут исключительно специалисты с чистой репутацией и подтвержденной квалификацией. Заявки рассматривает Департамент контроля качества образования. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 12, в Гомеле 14 тепла, в Бресте плюс 9, в Гродно 10 тепла, в Минске плюс 11. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 20-22, в Могилеве днем от 19 до 21 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте от 22 до 24 тепла, в Витебске плюс 18-20. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существа существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа» в Минске. В связи с переходом на осенне-зимний период работы общественный транспорт станет ходить чаще. С увеличением пассажиропотока именно в этот период, с 1 сентября 2026 года, по будним дням вносятся изменения в расписание движения общественного транспорта. Следующая важная история. Более 90 тысяч белорусов копят на вторую пенсию. Напомню, в Беларуси введено добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства. Программа 3 плюс 3. Гражданин выбирает удобный тариф накопительного взноса от 1% до 10% от заработной платы, государство софинансирует взнос в размере до 3%. Слово, дополнительную пенсию уже получает 516 человек, выплачено более 300 тысяч рублей. Самая высокая выплата составляет более 900 рублей в месяц, средняя – около 160 рублей. Чем раньше человек начинает участвовать в программе, тем больше он сможет накопить к пенсионному возрасту. Но в преддверии Дня города Гродно, который будет праздноваться 4 и 5 сентября, стартует интерактивный арт-проект в этом городе «Фотосушка.Гродно родного края разноцветием». Следующая важная история. На данном этапе общее количество платных парковочных мест в столице составляет более 7800. Сегодня в столице работают 87 платных парковок, 80 открытых и 7 закрытых. Все они в основном расположены в центре столицы. К 1 сентября планируется увеличить их совокупную вместимость до 8500 машиномест. Ну а в целом к концу 2026 года планируют более 10 тысяч машиномест сделать в Минске. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Энергия обновления. Какие масштабные проекты электрификации реализуются на Припятском Полесье? Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Там же качество в основе, что позволяет белорусским производителям завоевывать сердца зарубежных потребителей. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». И там же в Ганцевичском районе отрабатывают способ, позволяющий получать сверхранние и сверхпоздние ягоды голубики. Вот такой вот обзор прессы на старте этого рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в стране, и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно не пропустите актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
3: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Беларусь считает за честь сотрудничать с Россией. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне во время встречи с первым заместителем председателя правительства России. Глава государства поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Беларуси по важным направлениям в промышленности.
1: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся, нет одних неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся.
0: Александр Лукашенко сегодня поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиеву с днем рождения. Ваши патриотизм и беззаветное служение Азербайджану, глубокая погруженность и вовлеченность в ключевые вопросы национального развития вызывают уважение и восхищение, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой отношения двух стран по праву можно считать образцом настоящей дружбы. Минтруда и соцзащиты сегодня организуют прямую телефонную линию для молодых специалистов. Они могут получить ответы на вопросы о трудовых правах и гарантиях, адаптации на первом рабочем месте, охране труда и безопасных условиях работы. Горячая линия будет работать до полудня. 1 сентября в Беларуси появится витрина репетиторов. На портале Министерства образования разместят анкеты с педагогическим профилем репетитора. В список войдут исключительно специалисты с чистой репутацией и подтвержденной квалификацией. Для родителей это надежный способ найти необходимого репетитора. Участвовать в проекте смогут репетиторы, логопеды, музыкальные руководители и другие педагоги. Заявки рассматривает и Департамент контроля качества образования. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске и Могилеве плюс 13, в Гомеле 15 тепла, в Бресте плюс 9, в Минске 12 выше нуля, в Гродно плюс 11. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 20-22, в Могилеве днем от 19 до 21 выше нуля, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте от 22 до 24 тепла, в Витебске плюс 18-20. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – глава белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова. Беларусь-Мьянма. Роль межпартийного сотрудничества на международном треке. Мировой уровень рождаемости в этом году впервые в истории окажется ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. А Соединенные Штаты Америки окажут давление на страны НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборону. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: 9 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель «Альфа-радио» Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и, конечно же, слушайте нас на «Альфа-радио». Рада представить нашего гостя. Не побоюсь этого слова, сегодня у нас премьера. Гостья в студии впервые. Председатель Белорусской партии «Белая Русь» Ольга Николаевна Чемоданова. Ольга Николаевна, доброе утро. Очень рада вас видеть. Ну что, я предлагаю начать с такой международной повестки. Очень много вопросов, которые я подготовила по сотрудничеству Беларуси на внешнем контуре. Ну, давайте начнем, наверное, с инфоповода, вот, который вчера состоялся во Дворце независимости. Глава государства встречался с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. И, конечно же, говорили, безусловно, об экономике, о том, как укреплять вот эту вот экономическую составляющую в рамках союзного государства, тем более, что вот по прошлому году у нас рекорд 55 миллиардов долларов товарооборот, и прогнозирую, что в этом году он увеличится еще на 12,5%. Понятно, что в основе, конечно же, промышленность, но здесь и не только это, хотя сегодня вот в условиях санкционного давления какие-то многие импортозамещающие проекты, программы, они выходят как раз на первую, так сказать, на первую линию. Ольга Николаевна, на ваш взгляд, вот что сегодня в союзном государстве главное, именно вот для того, чтобы реализовать его цель вот на благо двух народов, как мы часто говорим, чтобы граждане России и Беларуси чувствовали, что вот мы живем в едином пространстве, и вот все делается для того, чтобы человек чувствовал и на своем кошельке, скажем, и за пределами вот своего
2: дома. Я сразу отмечу, что все, что реализуется в рамках союзного государства, все проекты, программы, которые реализуются уже более 25 лет, и я хотела бы подчеркнуть, что это более 60 таких программ и проектов, конечно, сложно здесь отметить что-то самое главное. Каждый проект имеет свою значимость, свой смысл, свои цели. И то, что сегодня у нас на уровне союзного государства реально представлены конкретные достижения имеются, да, и в области промышленной кооперации, здравоохранения и науки, и в том числе и в авиастроении, да, и многие другие направления. В целом, я считаю, что охвачены абсолютно все направления нашей совместной работы, направления, которые касаются жизнедеятельности людей. И мы, я напомню, что мы всегда с особым таким вниманием относились в том числе и к таким проектам, как патриотическое воспитание нашей молодежи, сохранение исторической памяти и правды. И вот здесь, конечно, мы как никогда едины, мы всегда вместе с Российской Федерацией, с нашим союзником, стратегическим партнером, безусловно, планируем ряд мероприятий, которые в первую очередь будут направлены на качество и пользу народов двух государств. И те визиты, о которых вы уже сказали, и в целом, ну, надо отметить, что последние 5 лет, да, мы наблюдаем, как какие тесные переговоры порой, да, проходят во Дворце независимости с нашим президентом, с Александром Григорьевичем Лукашенко. Это и губернаторы, которые приезжают в нашу страну. И, конечно, в основе любых переговоров всегда вопросы экономики. Но я думаю, стоит напомнить еще раз цитату нашего президента, да, «Дайте мне экономику, а все остальное я для вас сделаю сам». И надо помнить, что как раз-таки Россия для нас в этом направлении и является стратегическим партнером. Ну, а, как я и сказала, в основе, конечно, это проекты промышленной кооперации, и сегодня принципиально важно, чтобы мы выходили на тот достаточно высокий уровень импортозамещения, да, и мы видим, что наши народы, наши предприятия, наши люди благополучно с этим справляются. И сегодня для нас нет каких-то препятствий, да, и нет страха от того санкционного давления, о котором мы достаточно часто говорим и упоминаем даже вот в таком в информационном поле.
1: Спасибо большое. Вот если продолжим тему международного сотрудничества, взять вот этот международный трек, но уже немножечко подальше. Как раз на прошлой неделе состоялась встреча главы нашего государства с президентом Мьянмы. Вторая встреча за этот год лидеров двух стран. Тоже, как вы верно отметили, экономика в центре всего. Безусловно, говорили как раз-таки и об экономике, подписали дорожную карту до 2028 года. Но вот я обращу внимание на то, что президент наш подчеркнул, что стороны расширили горизонт взаимодействия, возобновив межпарламентское и межпартийное сотрудничество. Я знаю, что вот, реализуя дорожную карту, которая подписана между вашей партией и Союзной партией солидарности и развития Мьянмы, вы посещали, белорусская делегация посещала Мьянму. Если вот говорить немного о каких-то подробностях, идет ли речь только, вот, ну, когда слышишь, что члены партии поехали,
2: готовы развеять мифы,
1: да,
2: в прямом эфире, конечно.
1: Только ли речь идет о каких-то гуманитарных направлениях, либо обсуждаете тоже экономику тоже?
2: Конечно, мы обсуждаем и вопросы экономики. Но мне хотелось бы отметить, что визит президента Союза Мьянмы в нашу страну — это не первый визит, равно как и нашего президента в Мьянму. Вы знаете, что надо, стоит отметить, что визит нашего главы государства состоялся в Мьянму в 2025 году, в ноябре, накануне выборов, которые прошли в этой стране. Я сама лично участвовала в качестве наблюдателя на данных выборах в Мьянме, и мы посещали эту страну впервые с официальным визитом в качестве наблюдателей в январе этого года. И здесь также стоит отметить высокий уровень организации проведения данной электоральной, вообще в целом, избирательной кампании. Но и, конечно, мы знаем, что вот последнее посещение главой государства этой страны было в июле 2026 года. И вы знаете, вот не так много времени прошло, когда с ответным визитом к нам прибыл президент Союза Мьянмы. Конечно, мы планировали свою поездку до того, как президент Мьянмы будет в нашей стране. И я искренне благодарна уважаемому спикеру Нижней палаты парламента, председателю партии солидарности и развития Мьянмы, уважаемому господину Укхиньи, который пригласил официально нашу делегацию с визитом и, конечно, насытил нашу программу максимально для того, чтобы мы провели ряд встреч и переговоров с руководителями разных уровней. Я отмечу, что мы встретились с спикерами двух палат парламента. Мы также встретились с ректором академии, образовательной академии в НИИПИДО. И мы в том числе провели ряд встреч с представителями отрасли туризма, да, то есть с министром отелей и туризма, в том числе с мэром города НИИПИДО мы встретились впервые. Много вопросов обсуждалось, конечно же, как раз-таки именно в части выстраивания сотрудничества на всех уровнях, и на межпарламентском, и на уровне наших городов. Стоит отметить, что НИИПИДО — это такой административный город в Мьянме, и, конечно, было высказано даже пожелание мэра данного региона в перспективе, конечно же, в том числе подписывать и соглашение с нашей столицей, с городом Минском о сотрудничестве, о побратимстве. И в целом мы, конечно, в большей степени говорили о том, что интересно Мьянме в нашей стране. И вот первая встреча, которая была организована, она как раз-таки касалась больше вот той самой промышленной кооперации и в целом вопросов выстраивания контактов на уровне предпринимательской среды Мьянмы и с предпринимателями Беларуси. И мы встретились с председателем торгово-промышленной палаты Союза Мьянмы. К слову, представители из этого этого ведомства в том числе были в составе делегации, которая находилась у нас в стране на прошлой неделе. И это были не просто представители, это была достаточно серьезная делегация, количество которой составляло не менее 20 человек, а то и более 20 человек. И, конечно, до того, как делегация прибыла в нашу страну, мы уже в Мьянме обсуждали, какие предприятия они готовы посетить с целью изучения опыта работы данного предприятия, технологического процесса, и в чем мы, как партия «Белая Русь», можем содействовать. Ну и, конечно, в сопровождении, в выстраивании контактов и, безусловно, в последующем, ну, наверное, таком тесном поддержании там, этих контактов. Мы действительно подписали с партией солидарности и развития Союза Мьянмы меморандум. Он был подписан в 2024 году, а вот уже в начале этого года, в январе, мы подписали дорожную карту, которая более конкретно раскрывала нашу совместную работу. Но уже на этой встрече в Мьянме мы договорились с уважаемым председателем УКХИНЕ о создании такого рабочего штаба со стороны как раз-таки партии Союза Мьянмы и нашей партии «Белая Русь», которая будет постоянно контактировать и фактически налаживать то самое взаимодействие и в экономическом секторе.
1: То есть вы сегодня фактически помогаете правительству?
2: Ну, вы знаете, я считаю, ну, как раз-таки это и есть дело партии, да, вот выстраивать те самые контакты на межгосударственном уровне. Это так называемая народная дипломатия, да, и у нас это закладывалось как в меморандум, так и, конечно же, в дорожную карту. И еще раз повторю, что мы и сопровождали ту делегацию, которая у нас находилась. Мы посетили Слуцкий маслосырзавод, мы посетили Беларусь Калий, и люди, как представители из Мьянмы, очень были заинтересованы нашей продукцией, задавали много вопросов руководителям на предприятии. Конечно же, попробовали нашу молочную продукцию и акцентировали внимание на том, что сегодня молочная продукция для этой страны – это особый вкус, особый интерес, и почему-то говорили о том, что для молодежи, молодежь стала больше интересоваться вот этой молочной продукцией, и, конечно, наши производители, это и сыр, и молоко, то, что попробовали гости из Мьянмы, вызвало не просто восхищение, это, конечно, восторг, насколько это вкусно, качественно, да, и поверьте, вот я уже второй раз посещая Мьянму, могу сказать, что действительно эти продукты достойно займут свое место на прилавках в этой стране, в Янгоне, в Нейпидо. Вы знаете, что 70% территории этой страны – это территория, охраняемая правительством. И мне бы хотелось, чтобы, конечно, вот все те навыки, которые имеются в нашей стране, были максимально использованы для Союза Мьянмы. И наша партия «Белая Русь» готова содействовать этому. Вообще, знаете, можно говорить об этом долго, потому что было много встреч, много было вопросов, переговоров в том числе. И поверьте, мы каждую встречу, безусловно, сейчас, вот вернувшись в нашу страну, прорабатываем на уровне контактов. Вот если говорить даже об академии, об образовательной академии, которую мы посетили в Нейпидо, то, конечно, ректор Академии выразила заинтересованность в сотрудничестве с нашей Академией управления. И на сегодняшний день, например, кафедры русского языка в образовательной академии нет, только была представлена нам кафедра английского языка, но мы говорили о том, что в рамках сотрудничества можно налаживать, по крайней мере, обсуждать эти вопросы, да, и в перспективе, конечно, посмотреть даже обмен делегациями, насколько он возможен. В целом, вы видите, как наша страна сегодня работает по приему иностранных делегаций, и это не только уровень официальных делегаций, это в том числе и оздоровление, такое групповое оздоровление детей. Тех, кто желает сегодня видеть, знакомиться с нашей страной, но и получать в том числе качественное образование, качественные медицинские услуги и хороший отдых. Если говорить опять же о Мьянме, то вот в этом году дети из Мьянмы, да, находились на оздоровлении у нас в детском оздоровительном лагере «Зубрёнок». И здесь вот перспектив для сотрудничества, поверьте, их очень много, они колоссальные. Да, нам надо много над чем поработать, потому что мы должны учитывать и климат этой страны, скажу, он достаточно влажный климат, те культуры, которые они выращивают в сельском хозяйстве, а это в первую очередь рис, да, в чем заинтересована эта страна. А для того, чтобы опять же выращивать рис и покупать у нас технику, есть необходимость, конечно, посмотреть технические возможности, да, для того, чтобы собирать эту культуру и выращивать, и ухаживать за ней, и удобрять в том числе. Поэтому, конечно, как у нас говорят в Беларуси, непочатый край работы. И нам, для нас открыто все, чтобы сотрудничество это было, конечно, максимально продуктивным. Ну и надо говорить о том, что и сама страна Мьянма, это не бедная страна. У них, вы знаете, да, о драгоценных драгоценные камни, это то, чем мы славится их, чем славится Союз Мьянма, но и много-много другого, конечно. Это и туристическое направление, несмотря на то, что многие, у многих это вызывает, конечно, вопросы, но я лично могу вам сказать, посещая эту страну,
1: да?
2: Да, это действительно исторически богатая страна со своими культурными, со своим культурным наследием. Да, может быть, туристов вы там не увидите много. И, к слову, мы практически не видели такого большого количества туристов. Но они есть, люди туда приезжают. Как правило, это, если говорить о наших российских братьях, да, то, конечно, приезжают люди из России, как правило, отдыхают, например, в Бангкоке, в Таиланде, да, но и от Бангкока до Янгона перелет занимает чуть больше часа. И люди прилетают для того, чтобы познакомиться с культурой Союза Мьянма. И также у Мьянмы есть свои пляжи, свои курорт, свой курорт, да, свои отели на берегу моря. И не самые худшие, могу сказать. И действительно, вот они нам, на встрече, которая состоялась у нас уже в завершении, акцент делался даже на производство рыбной продукции. То есть они готовы поставлять рыбу к нам, потому что у них есть для этого все ресурсы и возможности, и создан специальный завод, который занимается этим.
1: Ольга Николаевна, спасибо огромное. Ну, действительно, вот слушая вас, понимаешь, насколько эффективно поработали.
2: Да, очень интересно и очень продуктивно. Можно продолжать, потому что, к сожалению, в рамках эфира не могу рассказать вот просто все наши планы, которые мы договорились выполнить на перспективу не только в этом, но и в следующем году.
1: Ну, продолжим с вами после короткого перерыва. Спасибо вам большое. У нас сейчас в эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко накануне провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Прежде всего, президент вручил Денису Мантурову орден Дружбы народов. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, а также укрепление технологического суверенитета союзного государства. Беларусь и КНДР определили приоритетные мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества. Об их реализации шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с чрезвычайным уполномоченным послом КНДР в нашей стране Чи Гён Су. В Республиканском институте контроля знаний подвели итоги вступительной кампании этого года. Порядка 60 обращений о пересмотре результатов поступили по итогам проведения в Беларуси централизованных тестирования и экзамена. Нарушений и ошибок при подсчетах обнаружено не было. В Беларуси создан тренажерный комплекс для сенсорной интеграции лиц с тяжелыми нарушениями развития, включая детей с аутизмом. Комплекс оснащен навесными и напольными платформами для развития физических и коммуникативных навыков. Закупка тренажеров уже начата. Первую партию получат центры Минска, Гомеля и Жлобина. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 10, в Гродно 11, выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13, в Гомеле 15 тепла, в Минске плюс 12. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 20-22, в Могилеве днем от 19 до 21 градуса, выше нуля, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте от 22 до 24 тепла, в Витебске плюс 18-20. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас. Ты

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и слушайте нас на Альфа-радио. Напоминаю, что в гостях с нами сегодня председатель белорусской партии «Беларусь» Ольга Николаевна Чемоданова. И мы продолжаем. Ольга Николаевна, ну, конечно же, нельзя не затронуть социальные вопросы, социальные темы в нашей стране, в Беларуси. Тем более, тоже хорошие новости. Хорошие инфоповоды есть. Повышение трудовых пенсий в среднем на 5%, которое произойдет в Беларуси с 1 сентября. Напомним нашим слушателям и зрителям, что это уже второе повышение за год. Тема чувствительная, тема важная, тема нужная. Ну, действительно, какие бы ни происходили кризисы, турбулентность на внешних рынках по периметру, все-таки страна продолжает вот держать вот этот вот социальный курс и поддерживать своих людей.
2: Давайте и мало кому это нравится, что мы как раз-таки поддерживаем, да?
1: Потому что, да, вот мы с вами курс, говорили
2: мы делаем все для того, чтобы наши люди все-таки чувствовали себя комфортно. И, конечно, ну, на психологическом даже уровне вы прекрасно понимаете, человек, когда получает такую новость о том, что его пенсия увеличится, да, ну, поверьте, что это тоже, как я говорю, создает определенный благоприятный фон для нашего общества. Но мне хотелось бы отметить, и вы уже об этом сказали, во-первых, это повторное повышение трудовой пенсии. И здесь надо говорить о том, что, конечно, каждый получит, безусловно, свою сумму пенсии с 1 сентября, и Министерство труда и социальной защиты, мне кажется, достаточно качественно прокомментировало под данный указ, который подписал глава государства, и в том числе пособие пенсионное сегодня будет составлять по состоянию на 1 сентября, это 1125 рублей, да, это средняя такая, да, показатель пособия. Но если посчитать в сумме, это на 15%, да, то есть 10%.

0: всегда говорю о том, что в нашей стране есть все возможности для того, чтобы человек работал. Все остальное – это его личное желание. Если нет желания, то, конечно, заработать будет очень сложно. А человек, который работает, он заработает, и у него будет не только зарплата, но и достойная пенсия. Но а в целом, конечно, надо говорить о том, что сегодня не только у нас пенсионеры – это достаточно активные люди. И если, например, в европейских странах пенсионный возраст – это 65+, да, то у нас в социальных сетях больше обсуждается, когда у нас поднимут, да, этот пенсионный возраст. Но при всем при этом люди активно работают и в 65 лет, и до 70 лет наши люди максимально себя погружают в трудовую деятельность. И дай бог им всем здоровья, я могу сказать только одно. Действительно, сегодня рабочие руки, рабочая сила, это для нас тоже, ну, это действительно дефицит, да, и в то время, когда есть запрос на молодежь, да, на, я имею в виду, на обеспечение кадровым потенциалом молодежи, в первую очередь наших предприятий, но мы видим, что и наши люди, которые сегодня уже достигли пенсионного возраста, не сидят сложа руки и работают, я бы сказала, наравне с нашей молодежью.
1: Говорит же, передавать компетенции и знания свои. Ведь
0: совершенно верно. А это дорогого стоит. Да, которые... Поверьте, что сегодня как раз нашу молодежь и пришло то время, когда наша молодежь должна видеть перед собой вот такого заслуженного наставника, который не только на словах, но и на конкретной практической части, безусловно, продемонстрирует свое мастерство, обучит молодого специалиста. Да, новые технологии, мы сегодня изучаем, да, молодежь сегодня, она не стоит, кто же на месте, да, они интересуются и развивают свой, повышают свой профессиональный уровень, но при этом никогда не надо забывать истоки, да, в любой профессии. И есть та классика, которая сохраняется на долгие годы. И сегодня как раз-таки вот люди пожилого возраста, мне не хотелось бы называть их, наверное, пенсионерами, мы всегда к ним обращаемся, наши люди пожилого возраста, такого приятного возраста, да, это люди, которые полны энергии, желания. И вот я, выезжая в регионы, могу сказать однозначно, что сегодня с большим удовольствием наблюдаю, когда человек, который уже вроде, ну, далеко, давно уже получает, может быть, свою пенсию, да, и находится в этом возрасте, но наравне и в сельском хозяйстве, и сложную работу выполняет в том числе. Ну, а то, что сегодня действительно наше государство делает все возможное для того, чтобы человек достойно получал свою пенсию, трудовое пособие, и не только трудовое пособие, но и семейное в том числе, да, пособие по уходу за ребенком, которое получают наши женщины, которые также в течение года поднималась, да, я имею в виду по сумме. Поэтому я считаю, что это большая заслуга абсолютно всех, кто сегодня трудится на благо развития нашей страны.
1: Ольга Николаевна, спасибо вам большое. Продолжаем тоже социальную тему. Не могу не задать этот вопрос. Мне кажется, он очень такой актуальный. Тем более тоже появились такие интересные данные. Вот американские ученые пришли к выводу, что провели исследование и сделали такой вывод, что мировой уровень рождаемости в 26-м году впервые в истории окажется ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Вот этот вот показатель 2,2 ребенка на одну женщину, который нужен для воспроизводства. Вот сейчас мы находимся на этой цифре, а в некоторых странах даже ниже. И вот пишут, что такого не происходило никогда, ни во время войн, ни во время пандемий, с сожалением, констатируют исследователи. Ну, если говорить о Беларуси, да, я сделаю ремарку, что ситуация эта характерна вообще для всех регионов мира, как отмечают и богатые страны, и бедные, в общем.
0: И для нашей страны в том числе.
1: И для нашей страны в том числе. Тема действительно актуальная. Вот опять же, продолжая, да, если говорить о пенсиях. Напомним, что и делается все для того, чтобы поддерживать семьи с детьми. Масса программ и пособий. И вот, опять же, тоже недавняя тема, да, когда у президента рассматривали проект указа о том, чтобы пересмотреть размер пособий на детей в возрасте до 3 лет и связать его со средней зарплатой. ну, кажется, ну, все делаем, да, вот, да, и говорить, если не только в Беларуси, но и в других странах, мы с вами в перерыве обсудили, что тот же богатый Сингапур, где цифра не доходит даже до единицы, да, действительно,
0: самый коэффициент.

0: Извечный вопрос, что делать? Какими мерами вот эти вот вопросы решать? И в Беларуси в том числе.
1: Вы знаете, наверное, для каждой страны это будут какие-то свои решения, да, и свои меры приниматься. И это во многом зависит и от традиций, от культуры народа, религии даже в том числе. Но мы же видим это на мировом уровне, да, снижение коэффициента рождаемости. Вот вдумайтесь только, на мировом уровне это 2,2 на одну женщину, да, рождение детей. Вы отметили о том, как снижается уровень рождаемости сегодня. Это страны Азии, да? И даже Южная Корея, где самый низкий показатель рождаемости, он там достигает, по-моему, что-то от, до 0,72, да, от 0,72.
0: Ну, вот даже страны Африки, они тоже приводят пример, где обычно
1: да, где всегда был высокий уровень рождаемости, но и там идет спад. И Китай в том числе, да, приводится в пример. И страны Европы, которые уже давным-давно находятся в демографическом кризисе и не достигают отметки где-то 2-0, да, по коэффициенту. Причем страна Испании и Италии еще с наименьшим показателем. И Российская Федерация, и мы, Беларусь в том числе, входим в страну в топ-20 стран, которые также имеют достаточно низкий коэффициент рождаемости. Что надо делать? Но если так, знаете, взять альтернативу и такой положительный пример, то мы будем с вами называть такие государства, как Таджикистан, где там высокий показатель рождаемости, это 3,6 коэффициент. Узбекистан, это 3 коэффициент. Казахстан, Киргизия, да, вот это те страны, где действительно мы отмечаем высокий показатель рождаемости. Я посещала Таджикистан в рамках своей партийной работы. У нас, к слову, с Таджикистаном тоже очень тесные дружеские отношения на уровне партии, Народно-демократической партии Таджикистана, с которой также мы подписали меморандум в этом году. И уже изучаем опыт двух стран, и в том числе в вопросах демографической безопасности. Задавала этот вопрос своим коллегам. Как добиться такого успеха? Но вы знаете, в любом случае все свелось к тому, что Таджикистан – это страна со своей культурой, религией. И даже, будем говорить так, что женщина в этой стране, ну, в большей степени это, конечно, хранительница семейного очага. Ее задача – это обеспечить вот тот самый комфорт для своей семьи, для детей, которые рождаются в этой семье. Ну, и отношение, конечно, наверное, в целом к родам, к рождению детей. Безусловно, оно отличается от отношения женщин в других странах. В нашей стране при этом делается все для того, чтобы женщина могла рожать ребенка. Она не просто получает социальное обеспечение, да, не просто пособие по уходу за ребенком до 3 лет, но и возможность находиться в декретном отпуске, вы знаете, и в последующем устройство ребенка в детское дошкольное учреждение. И наши женщины, наверное, сегодня должны задуматься о том, что в стране, сегодня в нашей стране родить и воспитать ребенка – это не сложности. Это, знаете, как я говорю, как благодатная почва. Потому что, как сказала, и дошкольные учреждения, и школа, и высшее учебное заведение, и в целом образование ребенок сегодня получает в нашей стране бесплатно. Это его желание, его возможности и, конечно же, желание семьи, в которой родился этот ребенок. И как бы мы ни повышали сегодня пособие до какого-то максимального уровня, это не значит, что мы решим проблему демографической безопасности. Нет, конечно. И мы будем еще долго бороться с этим кризисом, пока наша женщина окончательно для себя не будет понимать, и мужчина в том числе, что создание семьи и рождение ребенка в семье – это главное, это первичное. И вы знаете, я каждый раз, вот, обсуждая эту тему, говорю, а что было раньше? Вот давайте возьмем время советское, да? Ведь женщины рожали по трое, по четверо. Моя семья, вот 3 детей у мамы. Семья моей бабушки 4-7 детей. У нас были многодетные семьи.
0: И это была норма.
1: И это была норма. Тогда вопрос, в чем, что было не так? Вы знаете, я помню прекрасно свое детство и школу, и нас готовили вообще к семейной жизни. И знаете, чего боялись больше всего мы? Это позднего рождения ребенка. Вот для нас было важно, чтобы мы вовремя, чтобы я, моя сестра, мои одноклассники, одногодки, да, для нас было важно, чтобы мы, рождение ребенка было вовремя. То есть поздние роды – это то, чего мы боялись. Мы готовились, конечно, к этому и в семье. Поверьте, тоже не всегда были разговоры о том, что надо рожать уже здесь и сейчас. Но скорее больше воспитывали и акцентировали наше внимание на том, что в семье должны быть дети. Дети тоже должны рождаться, как я говорю, в то время, в том возрасте, когда это благоприятно.
0: Спасибо, Ольга Николаевна. Ну, вот у меня еще было несколько тем, вот международная, но я, знаете что, давайте передадим привет нашим аграриям, которые трудятся сейчас в полях, более 8,5 миллионов тонн с учетом рапса уже собрано, ожидаем в этом году тоже хороший урожай, надеемся, что погода сейчас вот не подведет, тем более, что вопросам продовольственной безопасности в стране уделяется пристальное внимание, и тоже ожидаем, кстати, рекорд вот по поставкам, по экспорту сельхозпродукции, поэтому...
1: Вот в этот период времени аграрии – это как раз те люди, которые находятся в самом центре внимания. Мы говорим, это люди в кадре, постоянно в кадре, потому что не только глава государства сегодня особое внимание и роль отводит как раз-таки деятельности наших белорусских аграриев, да, и посмотрите, это... И контроль за уборкой урожая, и те совещания, которые были проведены на уровне правительства, и в целом вовлеченность наших людей в поддержку тех, кто сегодня справляется на полях Беларуси, кто собирает хлеб, кто заботится о нашем будущем, и вовлечены в этот процесс, мне кажется, ну, сегодня абсолютно все. Наши средства массовой информации ежедневно доводят сводку, да, и информируют население о том, сколько уже миллионов тонн хлеба мы убрали. Это гордость нашей страны, это наша продовольственная безопасность. И я об этом говорю, наверное, с особым таким придыханием, да, с особым чувством, потому что мой отец – это человек, который 30 лет проработал на комбайне. Я знаю, что это такое, какой это труд, и как мы, дети, ждали его всегда дома и гордились своим папой. Поэтому низкий поклон, наверное, каждому хлеборобу, который в это время не жалел своих сил, своего здоровья, своего личного времени и делал все для того, чтобы страна, ну, будем говорить так, чувствовала себя в безопасности, в то время, когда он трудится на полях. Знаете, каждый человек должен задуматься вот над тем, что я сейчас сказала. Надо трудиться. Там, где ты работаешь, то, чему ты посвятил свою жизнь. И тогда твоя страна будет с каждым днем сильнее и крепче. У меня в этом нет сомнения.
0: Спасибо огромное. Вот на этой прекрасной, трогательной, радостной ноте мы завершаем наш с вами очень интересный разговор. Ольга Николаевна, я вас действительно от души благодарю. Думаю, что программа получилась... Впервые вы в нашей студии, в ток-шоу «Будни». Думаю, получилось очень интересное. Вот, приходите к нам обязательно еще, потому что есть что рассказать. Мы тоже с вами за кадром, кстати, обсудили, что тем, да, действительно, на самом деле, очень много.
1: Хотелось говорить нужно... больше, но эфир нам не позволяет. Да.
0: Спасибо вам огромное. Это ток-шоу «Будни». Я напоминаю, что в гостях у нас была председатель Белорусской партии «Беларусь» Ольга Николаевна Чемоданова. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня. Также послушайте в эфире «Альфа-радио» с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня и до встречи.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

0: Александр Лукашенко накануне провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Прежде всего, президент вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Александр Лукашенко также поблагодарил за поддержку взаимодействия в промышленности, что еще будучи послом в России, активно продвигал нынешний глава администрации президента Дмитрий Крутой.
1: Вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
0: Беларусь и КНДР определили приоритетные мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества. Об их реализации шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с чрезвычайным уполномоченным послом КНДР в Беларуси Чи Гён Су. Собеседники обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Александра Лукашенко в КНДР в марте этого года. Стороны определили приоритетные мероприятия по развитию белорусско-корейского сотрудничества, которое планируется реализовать до конца этого года. В Республиканском институте контроля знаний подвели итоги вступительной кампании. Порядка 60 обращений о пересмотре результатов поступили по итогам проведения в Беларуси централизованных тестирования и экзамена. Нарушений и ошибок при подсчетах обнаружено не было. Для каждого абитуриента были созданы равные условия, а испытания показали реальный уровень знаний. Напомню, с этого года РИКС начал поэтапный переход с бумажных на электронные сертификаты результатов централизованного экзамена и тестирования. В Беларуси создан тренажерный комплекс для сенсорной интеграции лиц с тяжелыми нарушениями развития, включая детей с аутизмом. Комплекс оснащен навесными и напольными платформами для развития физических и коммуникативных навыков. Закупка тренажеров уже начата. Первую партию получат центры Минска, Гомеля и Жлобина. Напомню, в нашей стране функционирует около 160 кабинетов ранней комплексной помощи для детей до 3 лет с особенностями развития. Также для детей с инвалидностью организовано персональное сопровождение, бесплатная перевозка и специальный транспорт. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 14, в Гомеле 16 выше нуля, в Бресте плюс 11, в Минске и Гродно 13 тепла. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 20-22, в Могилеве днем от 19 до 21 выше нуля, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте от 22 до 24 тепла, в Витебске плюс 18-20. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыдик.

0: слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: радио твоего дня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко вручил Орден Дружбы Народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову. Награждение состоялось накануне во время встречи главы белорусского государства с первым вице-премьером России во Дворце Независимости. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
1: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что куда Денис сейчас, никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен Денису Александровичу за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был.
0: Индивидуальные предприниматели в Беларуси не смогут заниматься некоторыми видами деятельности. Это предусмотрено постановлением правительства. Так, ИП не смогут получить разрешение на создание, реконструкцию или модернизацию источников электро- или тепловой энергии производительностью 500 кВт и более. Полностью запрещена для предпринимателей деятельность по заготовке диких животных, за исключением охоты и рыболовства, а также производство средств защиты растений и удобрений. Кроме того, ИП больше не смогут заниматься генно-инженерной деятельностью. Программу диспансеризации в Беларуси включат гормональный скрининг. Он будет доступен уже в ближайшее время во всех больницах и поликлиниках страны для женщин в возрасте от 18 до 39 лет. Процедура простая. Достаточно сдать анализ крови, и специалисты оценят репродуктивный запас. Это позволяет выявить риск бесплодия на ранней стадии, когда женщина еще не ощущает никаких тревожных симптомов. Прежде гормональные исследования назначали в основном тем, кто уже столкнулся с проблемой зачатия. Теперь появилась возможность ее предотвратить. Столичные школы полностью готовы к старту нового учебного года. Итоги подготовки и задачи на ближайшие месяцы педагоги Минска обсудили на образовательном форуме. Летом во всех учреждениях провели текущие капитальные ремонты, так что 1 сентября школьников встретят обновленные классы. На интерактивной выставке, организованной в рамках форума, представили ключевые достижения и лучшие практики столичных школ и гимназий. Отмечу, 48 учреждений Минска в этом году полностью переходят на работу с электронными журналами и дневниками, а для учащихся запускают новые факультативы по искусственному интеллекту. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 1 копейка, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гомеле плюс 18, в Бресте и Могилеве 15 тепла, в Витебске, Гродно и Минске плюс 16. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 20-22, в Могилеве днем от 19 до 21 градуса, выше нуля, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте от 22 до 24 тепла, в Витебске плюс 18-20. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиева с днем рождения. Ваши патриотизм и беззаветное служение Азербайджану, глубокая погруженность и вовлеченность в ключевые вопросы национального развития вызывают уважение и восхищение, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой отношения двух стран по праву можно считать образцом настоящей дружбы. Беларусь и Иркутская области России вышли на новый уровень экономического партнерства. Такая информация прозвучала во время 11-го заседания рабочей группы по сотрудничеству. Ее участники рассмотрели вопросы развития сотрудничества и промышленной кооперации, в том числе в авиастроении, фармацевтике, дорожном хозяйстве, экологии и гуманитарной сфере. В Иркутск прилетела делегация официальных и деловых кругов Беларуси. Визит продолжается и сегодня. Программа предусматривает посещение предприятий и проведение торгово-закупочные сессии российских торговых сетей. В столичных детских садах с 1 сентября будут работать 153 группы для детей в возрасте от года до 2 лет. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Мингорсполкома Марина Ильина. По ее словам, в прошлом учебном году в сфере дошкольного образования особое внимание уделялось созданию услуг для самых маленьких воспитанников. Востребованность этой образовательной услуги среди родителей только растет. Фестиваль узбекской дыни пройдет в Минске на площадке у Дворца спорта с 28 по 30 августа. Яркое культурно-гастрономическое мероприятие призвано познакомить жителей и гостей белорусской столицы с богатством традиций, национальной кухни и сельскохозяйственным потенциалом Узбекистана. Проведение фестиваля станет продолжением динамично развивающегося белорусско-узбекского сотрудничества и будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между нашими странами и народами. Посетители смогут принять участие в дегустациях и ознакомиться с особенностями узбекской гастрономической культуры. В программе «Национальная музыка и танцы» – презентация традиций и обычаев узбекского народа. И о погоде: сейчас в Гомеле плюс 20, в Бресте и Могилеве 16, выше нуля, в Витебске плюс 18, в Гродно и Минске 17 тепла. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 20-22, в Могилеве днем от 19 до 21 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте от 22 до 24 тепла, в Витебске плюс 18-20. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему во время полета может появиться резкая зубная боль, какое заболевание признано самым распространенным среди белорусок и чем грозит привычка спать на одном боку, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси ежегодно более 5000 женщин впервые слышат диагноз «рак молочной железы». Международная статистика и вовсе говорит о том, что каждая восьмая женщина в мире сталкивается с этим онкологическим заболеванием. За цифрами годы исследований, которые превратили страшный диагноз из почти приговора в болезнь, с которой все чаще удается справиться. Еще полвека назад главным оружием против этой болезни была радикальная мастектомия, но исследования показали, что для многих женщин с ранней стадии более щадящая операция плюс лучевая терапия также дает положительный результат. Главный способ проверки – это маммография. УЗИ и МРТ используют дополнительно в зависимости от возраста, плотности тканей и индивидуальных рисков. Сейчас главные усилия белорусских врачей направлены на то, чтобы находить болезни раньше и лечить еще точнее, с меньшим количеством лишних побочных эффектов. Зубная боль во время полета или вскоре после него может возникать или усиливаться из-за перепадов атмосферного давления. Такое состояние называют пародонтологией. Чаще всего оно возникает у людей, у которых уже есть стоматологические проблемы, даже если до перелета они никак себя не проявляли. Все дело в том, что в замкнутом пространстве газ расширяется при снижении давления и сжимается при повышении. В здоровом зубе нет таких ловушек для воздуха, а вот в больном под старые пломбы и в корневых каналах или кариозной полости могут оставаться микропузырьки. При взлете или наборе высоты давление падает, газ расширяется и давит на нерв. При погружении в воду газ сжимается, что тоже раздражает нервные окончания. В зоне риска пилоты, дайверы, альпинисты и даже обычные пассажиры самолетов. Главный совет от медиков – поддерживайте правильную гигиену полости рта. Качественный ночной отдых – залог бодрости и хорошего самочувствия. Однако далеко не все задумываются, как именно положение тела во сне влияет на организм. Казалось бы, привычка спать на одном боку безобидна, но она может стать причиной многих проблем. Самое простое – когда долго лежишь и спишь на одном боку, могут элементарно затекать мышцы, пережиматься сосуды и нервы. Из-за этого появляется онемение в руках. Сердечно-сосудистые проблемы тоже могут усиливаться, если человек с хроническими заболеваниями. Сердце лежит на левом боку, они могут активизироваться. При болезнях печени, особенно при нарушениях желчеоттока или хроническом холецистите, во время лежания на правом боку желчь начинает оттекать хуже, что ведет к обострению. У здорового человека организм устроен так, что при затекании или дискомфорте в мышцах, связках и суставах в мозг поступает сигнал. Даже не просыпаясь, организм дает команду, и человек спокойно переворачивается. Это естественная рефлекторная ситуация, когда мы ночью меняем позу. Однако, если человек принимает седативные или снотворные средства, этот механизм не срабатывает. Яна Цидик, служба новостей,

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен.

0: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко подписал указ об учреждении официальных геральдических символов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Эмблема представляет собой круг белого цвета, обрамленный бронзовой каймой. В верхней части расположены государственные гербы и белорусский орнамент. В центре размещен логотип ЖКХ, а в нижней части – объекты городской инфраструктуры. Флаг воспроизводит изображение эмблемы. Итоги внешней торговли услугами за первое полугодие обсудили на совещании в правительстве с участием отраслевых министерств и ведомств, регулирующих сферу услуг. В целом результаты экспорта за первое полугодие обнадеживают, подчеркнул Александр Турчин. Но мы все понимаем трудности по экспорту наших товаров на традиционных рынках, поэтому, конечно, экспорт услуг будет важнейшим резервом сбалансированного роста нашей экономики в среднесрочной перспективе. Цель сегодняшнего совещания – это критический анализ ситуации не только с экспортом услуг, но и вообще с состоянием сферы услуг в нашей стране, подчеркнул премьер-министр. Общий каравай Беларуси весит уже более 8 миллионов 700 тысяч тонн с учетом рапса. Осталось убрать всего 5% полей. Лидерство удерживает Минская область с результатом почти в 2 миллиона 400 тысяч тонн. Весомый вклад также внесли Гродненские и Брестские регионы. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 88%, то есть страна полностью обеспечила себя хлебом. На смену массовой уборки колосовых приходит новый этап. Аграрии переходят к заготовке кукурузного силоса и уборке сахарной свеклы. Одновременно закладывается фундамент под урожай будущего года. На полях вовсю идет озимый сев. Белорусская железная дорога с 1 по 10 сентября проведет профилактическую акцию «Дети и безопасность» для учащихся школ, расположенных вблизи железнодорожных путей. Работники белорусской магистрали проведут тематические встречи и викторины. Каждому участнику вручат красочные буклеты и памятки с наглядными правилами поведения. Совместно с сотрудниками милиции и представителями добровольных дружин запланировано проведение профилактических рейдов по вокзалам, станциям и перегонам. На особо контроле нахождения подростков на объектах инфраструктуры без присмотра взрослых, а также пресечения случаев опасного поведения. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Минске плюс 19, в Витебске, Могилеве 18 тепла, в Гродно плюс 17. Сегодня в Минске и Гродно синоптики обещают плюс 20-22, в Могилеве днем от 19 до 21 градуса выше нуля, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте от 22 до 24 тепла, в Витебске плюс 18-20. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыпкина.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич заявил, что сотрудничество Беларуси с регионами России – это стержень союзного государства.
2: Сотрудничество нашей республики с регионами России – это стержень в целом союзного государства, интеграционных процессов в рамках союзного государства. Это пример того, как эффективно сегодня нужно выстраивать взаимодействие между странами, между регионами. Мы сегодня видим с вами, что наш пример, он заразителен. Вот одним из таких ярких, так скажем, триггеров нашего взаимодействия на региональном уровне являются форумы регионов. Сегодня мы видим, что подобного рода практики уже начинают перенимать и другие постсоветские государства во взаимодействии с Россией, с Российской Федерацией. И даже в самые сложные, самые тяжелые, скажем, времена наших двусторонних отношений, ну, было всякое, разное, мы помним, с вами знаем. Именно такая политика, именно прямые контакты с регионами позволили нам сохранить наши добрые, дружеские, братские отношения, сохранить, значит, наше сотрудничество в экономической сфере. И сегодня оно процветает. Сегодня мы, конечно, здесь достигли пика, но нет предела совершенству, движемся вперед. Если говорить конкретно об Архангельской области, огромная территория, территория Архангельской области больше, чем, к примеру, Франция или Испания. Половина этой территории занимает леса. Понятно, что это огромное богатство России, которое, скажем, тоже используется для развития экономики России, а потому необходима техника. А техника есть такая у нас. Мы тоже здесь имеем достаточно такие глубокие традиции еще советского времени производства техники, которая, скажем, будет работать и эффективно работает в лесной местности, значит, которая применяется нашими лесниками. Я уверен, она будет полезна и в Архангельской области. Об этом тоже шла речь. Опять же, у нас есть сегодня научно-производственные школы. Мы их сохранили, которые могут, скажем, в этом контексте любой заказ произвести и поставить ее в регион. Поэтому, конечно, такое сотрудничество, оно сегодня приносит свои плоды. Для двух стран более 10 тысяч предприятий объединяет кооперация Беларуси и России. Это миллионы граждан. Граждан Беларуси и России, по сути дела, задействованы и получают заработную плату, живут, можно сказать, за счет вот таких плотных, тесных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений, которые выстроились у нас, у республики, с российскими регионами. Это, конечно, инициатива нашего президента, мы это прекрасно с вами знаем. Это, еще раз повторю, позволяет нам и лучше знать друг друга, и более эффективно двигаться в направлении интеграции по самым разным направлениям. За прошлый год, по-моему, порядка 40 делегаций российских во главе с губернаторами, более 40 посетили нашу республику. Ответных визитов было порядка 90 руководителей белорусских предприятий, министерств, ведомств Российской Федерации. То есть такой плотный, так скажем, контакт, плотный график взаимодействия, он позволяет сегодня обеспечивать вот эту цифру в 55 миллиардов долларов товарооборота. Для сравнения можно сказать, что бюджет Беларуси — это просто цифры для сравнения, для понимания нашими слушателями, значит, о чем идет речь. Бюджет нашей республики, ну, порядка 25 миллиардов долларов. Вот торгуем мы с Россией, наша взаимный товарооборот составляет порядка 55 миллиардов. На прошлый год был. В этом году, я думаю, будет выше.
3: Ну, то есть цифры, конечно.
2: То есть цифры колоссальные, да. Это, конечно же, характеризует уровень нашего взаимодействия, экономического взаимодействия. Естественно, что это уже влияет и на уровень жизни наших людей.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич о повышении пенсии в Беларуси. Государство заботится об улучшении уровня жизни пенсионеров.
2: Это уже второе повышение в этом году. Первое повышение было в феврале этого года. На 10% были повышены пенсии. Сейчас на 5%. То есть, по сути дела, идет повышение больше, даже больше, чем, скажем, средний уровень инфляции. А это значит, что уровень жизни наших пенсионеров, он растет. Государство об этом заботится. Опять же, составляющих того, что мы можем себе такое позволить, их достаточно много. Но самое главное, безусловно, это эффективность работы. Работы нашей экономики. Это наше плотное взаимодействие с нашим главным экономическим партнером Российской Федерации. Это мы также с вами наблюдаем и видим. Это, естественно, влияет на процесс активизации нашей работы торгово-экономической на дальней дуге. Да, сколько визитов в последнее время состоялось, значит, руководителей нашего государства, представителей бизнеса, промышленных предприятий в другие страны. К нам приезжают люди. Естественно, все это заканчивается конкретными контрактами, договоренностями, которая приносит пользу обоим народам, обоим государствам, с которым, так скажем, у нас вот выстраиваются такие отношения. В отличие от многих других государств в той же Европе, где, к примеру, ну, выход на пенсию там 65-67 лет, в Германии, да, значит, в Польше 65 лет там выходят люди на пенсию в этом возрасте. У нас про это речи нет. У нас сегодня конкретно на повестке дня стоит вопрос повышения пенсии. Это первый вопрос. И второй, который также определен Всебелорусским народным собранием. Это тоже касается людей нашего уже, скажем, уважаемого возраста. Это и всех нас в целом. Ну и, конечно, в первую очередь, людей этой категории. Это увеличение в рамках этой пятилетки продолжительности жизни наших людей. То есть продолжительность жизни увеличивается, пенсионный возраст не увеличивается, пенсии растут. Это, естественно, показатель достаточно стремительного такого мощного экономического роста.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич о проверках боеготовности армии. Точно сможем обеспечить безопасность, сохранить суверенитет.
2: Самая боеготовная армия, боеспособная армия, это все прекрасно знают, это армия, которая воюет. Не дай бог, конечно, нам пройти такую подготовку, так скажем, нашей армии, нашей стране, нашему обществу и нашим людям. Естественно, мы этого не хотим, а для того, чтобы приблизиться вот к этому уровню, к уровню профессионалов, современных профессионалов в военном деле, естественно, нужна постоянная системная работа по подготовке нашей армии. Поэтому мы с вами видим, что вот эти подготовительные мероприятия, учения, значит, и проверка боевой готовности разных воинских подразделений, она не уменьшается, наоборот, нарастает с разными, так скажем, заданиями в разных условиях, в сложных погодных, мы помним с вами зимой, с учетом других сложностей, которые возникают в нашем регионе. Естественно, после каждой такой подготовки делаются соответствующие выводы, в том числе мы знаем с вами кадровые выводы. То есть армия постоянно находится в таком состоянии совершенствования. Ее боевая, скажем, готовность. И, естественно, это позволяет нам говорить о том, что мы действительно сможем обеспечить, и уже, естественно, обеспечиваем, мы это все с вами видим, гуляя по нашим мирным улицам, по нашим городам, обеспечить безопасность наших граждан, безопасность нашего государства и сохранение суверенитета, независимости нашей страны. Враги, естественно, тоже следят, смотрят, наблюдают за этими процессами. Они прекрасно понимают, что здесь никакого расслабления и близко у нас нет. Мы готовы дать самый серьезный отпор всем тем, кто посчитает нужным своим солдатским сапогом наступить на нашу землю. Поэтому, конечно, это сегодня еще одна

0: важнейшая составляющая обеспечения нормальной, мирной, сытой, достойной жизни наших граждан – это боевая готовность наших вооруженных сил, нашего в целом силового блока. Мы с вами видели, как оперативно сработали совсем недавно наши правоохранители, и был задержан преступник, который ограбил ювелирный магазин. Каждый должен понимать, что ни одно преступление в нашей стране не останется безнаказанным.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Прежде всего, глава государства вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Александр Лукашенко также поблагодарил за поддержку взаимодействия в промышленности, что еще будучи послом в России, активно продвигал нынешний глава администрации президента Дмитрий Крутой. В МИД Беларуси под председательством министра иностранных дел Максима Рыженкова прошло заседание Белорусско-Индийской межправкомиссии по сотрудничеству. Его участники рассмотрели вопросы выполнения требований главы государства по значительной активизации взаимодействия в торгово-экономической, промышленной, транспортно-логистической, финансовой, гуманитарной и иных областях. Особое внимание уделено подготовке предстоящих двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях. Поставлены конкретные задачи по диверсификации товарных потоков между двумя странами, развитию межбанковских, инвестиционных, технологических и межрегиональных связей. Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Участие в ней примут все крупные холдинги и предприятия Минпрома. Среди ключевых экспонатов будут новинки Минского автомобильного завода, обновленные модели легковых автомобилей «Белджи». В области карьерных самосвалов будут представлены как макеты, так и информация о новых разработках, учитывающих необходимость развития альтернативных видов топлива и систем управления в сложных условиях карьеров. Визитной карточкой экспозиции станет самый большой белорусский карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн. В Беларуси стартовало специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Акция продлится по 5 сентября. В этот период особое внимание инспекторы уделяют участникам дорог около учреждений образования, маршрутам дом-школа-дом, пешеходным переходам и дворовым территориям. Одним из обязательных требований акции является движение транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 19, в Бресте и Гомеле плюс 22, в Минске и Могилеве 20 тепла. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi выпустила часы Redmi Watch 6. Названы устройства, которые получат эффект жидкого стекла в HyperOS 4, и в Китае представили робота-гуманоида под названием Bolt, способного бегать со скоростью 10 метров в секунду. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi выпустила умные часы Redmi Watch 6 Active. Модель получила 1,5-дюймовый экран с разрешением 390 на 450 пикселей и пиковой яркостью 1200 нит. Для тренировок предусмотрено более 140 спортивных режимов, включая ходьбу, бег на улице и велопрогулки. Также часы отслеживают сон, стресс и затраченные калории. Есть круглосуточное отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови и стресса. Также добавлены дыхательные и расслабляющие упражнения. Под рукой также управление музыкой, будильник, таймер, секундомер, фонарик, погода, список дел, мировое время, дистанционный запуск камеры и другие базовые инструменты. Названы устройства Xiaomi, которые получат эффект жидкого стекла в HyperOS 4. Поскольку он требует сложной графической отрисовки и интерактивных световых эффектов, только некоторые устройства, отвечающие требованиям к процессору, получат эту функцию с обновлением HyperOS 4. Сюда вошли флагманские телефоны серии Xiaomi 17, Xiaomi Mix, Redmi K, Redmi Turbo, планшеты Xiaomi и Redmi. В дальнейшем компания планирует внедрить этот эффект на многих других устройствах, помимо тех, что были включены в первую фазу бета-тестирования, включая более старые модели. В Китае представили робота-гуманоида Bolt, способного бегать со скоростью 10 метров в секунду. Ханчжоуский инновационный центр в Китае отмечает, что такая скорость является лучшим показателем среди всех роботов в мире. Во время разгона на беговой дорожке робот был прикреплен к специальной рамке страховочными тросами. Разработчики сообщили, что продолжат улучшать робота и расширять области его применения, включая сферу услуг и производств. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России. Президент поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Беларуси по важным направлениям в промышленности. Глава государства подчеркнул, что наша страна уже давно определила курс на сотрудничество с Россией и свято его придерживается, считая это за честь. Поэтому Александр Лукашенко призвал не переживать по поводу поддержки со стороны России и соответствующей экономической политики. При этом отметил, что речь не только о сфере промышленности. Внесение изменений в закон о мелиорации исходит из практики, и все новации пойдут на пользу землепользователям и мелиораторам. Об этом на выездном расширенном рабочем совещании в Чашникском районе рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. Глава депутатского корпуса отметил, что на очередной сессии, которая откроется 15 сентября, будут рассматриваться во втором чтении изменения в закон о мелиорации, принятые еще в 2008 году. Новации разработанные в русле требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйственный оборот. В Воложине запустили новую пеллетную котельную. Она будет работать круглый год. Во время отопительного сезона ее задействуют в связке с газовой котельной для полного покрытия нужд города в тепле и горячем водоснабжении, а в летний период обеспечивать автономную подачу горячего водоснабжения. Реализация проекта позволит значительно снизить зависимость от импортируемых энергоресурсов. Также в этом году в ходе реализации в Центральном регионе государственной программы «Устойчивая энергетика» и энергоэффективность, новая котельная на пеллетах введена в эксплуатацию в Логойске. Александра Соснович вышла во второй раунд квалификации четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. В стартовом матче спортсменка обыграла в двух партиях венгерскую теннисистку Далму Галфи. Основной этап US Open пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября. Его общий призовой фонд составит рекордные 108 миллионов долларов. Год назад победителем женского турнира стала белоруска Арина Соболенко. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 18, в Бресте и Гомеле плюс 21, в Минске, Гродно и Могилеве 20 тепла. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Ты слушаешь «Альфа-радио».

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, почему во время полета может появиться резкая зубная боль, какое заболевание признано самым распространенным среди белорусок и чем грозит привычка спать на одном боку, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. В Беларуси ежегодно более 5000 женщин впервые слышат диагноз «рак молочной железы». Международная статистика и вовсе говорит о том, что каждая восьмая женщина в мире сталкивается с этим онкологическим заболеванием. За цифрами годы исследований, которые превратили страшный диагноз из почти приговора в болезнь, с которой все чаще удается справиться. Еще полвека назад главным оружием против этой болезни была радикальная мастектомия, но исследования показали, что для многих женщин с ранней стадии более щадящая операция плюс лучевая терапия также дает положительный результат. Главный способ проверки – это маммография. УЗИ и МРТ используют дополнительно в зависимости от возраста, плотности тканей и индивидуальных рисков. Сейчас главные усилия белорусских врачей направлены на то, чтобы находить болезни раньше и лечить еще точнее, с меньшим количеством лишних побочных эффектов. Зубная боль во время полета или вскоре после него может возникать или усиливаться из-за перепадов атмосферного давления. Такое состояние называют пародонтологией. Чаще всего оно возникает у людей, у которых уже есть стоматологические проблемы, даже если до перелета они никак себя не проявляли. Все дело в том, что в замкнутом пространстве газ расширяется при снижении давления и сжимается при повышении. В здоровом зубе нет таких ловушек для воздуха, а вот в больном под старой пломбой и в корневых каналах или кариозной полости могут оставаться микропузырьки. При взлете или наборе высоты давление падает, газ расширяется и давит на нерв. При погружении в воду газ сжимается, что тоже раздражает нервные окончания. В зоне риска пилоты, дайверы, альпинисты и даже обычные пассажиры самолетов. Главный совет от медиков – поддерживайте правильную гигиену полости рта. Качественный ночной отдых – залог бодрости и хорошего самочувствия. Однако далеко не все задумываются, как именно положение тела во сне влияет на организм. Казалось бы, привычка спать на одном боку безобидна, но она может стать причиной многих проблем. Самое простое – когда долго лежишь и спишь на одном боку, могут элементарно затекать мышцы, пережиматься сосуды и нервы. Из-за этого появляется онемение в руках. Сердечно-сосудистые проблемы тоже могут усиливаться, если человек с хроническими заболеваниями сердца лежит на левом боку, они могут активизироваться. При болезнях печени, особенно при нарушениях желчеоттока или хроническом холецистите, во время лежания на правом боку желчь начинает оттекать хуже, что ведет к обострению. У здорового человека организм устроен так, что при затекании или дискомфорте в мышцах, связках и суставах в мозг поступает сигнал. Даже не просыпаясь, организм дает команду, и человек спокойно переворачивается. Это естественная рефлекторная ситуация, когда мы ночью меняем позу. Однако, если человек принимает седативные или снотворные средства, этот механизм не срабатывает. Яна Цыдик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера.

Утверждены геральдические символы Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Эмблема представляет собой круг белого цвета, обрамленный бронзовой каймой. В верхней части расположены государственный герб и белорусский орнамент. В центре размещен логотип ЖКХ, в нижней части – объекты городской инфраструктуры. Флаг воспроизводит изображение эмблемы. Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич посещает с рабочим визитом Казань, где в эти дни проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. Мероприятие будет проходить по 28 августа. Оно объединяет нефтяные компании, холдинги, а также предприятия по добыче углеводородов, поставщиков и производителей спецоборудования. В этом году в форуме участвуют более 180 предприятий из России и зарубежья, а также официальные делегации из Беларуси, ОАЭ, Ливии, Кувейта, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ганы, Катара и других. Формирование выставочных площадей для второй международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь» вышло на финальную стадию. Всего на белорусскую часть экспозиции уже заявлено свыше полусотни отечественных компаний. Об этом сообщил замминистра промышленности Леонид Рыжковский. По его словам, в этом году организаторы сделают особый акцент на передовых технологиях от тяжелого машиностроения и металлургии до микроэлектроники и готовых цифровых решений. Шествие Всебелорусского крестного хода завершилось в столице в день Минской иконы Божией Матери. Заключительный участок пути прошли от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору. Божественную литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Всебелорусский крестный ход начался 18 августа в Жировичском Свято-Успенском монастыре. Всего паломники прошли 250 километров, их маршрут пролегал через 4 епархии. Епархии и 21 храм. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля ровно, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 49 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 22, в Гродно и Могилеве плюс 21, в Минске и Витебске 20 тепла. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20, 22, в Гродно плюс 21, 23, в Бресте плюс 22, 24, в Витебске 19, 21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi выпустила часы Redmi Watch 6. Названы устройства, которые получат эффект жидкого стекла в HyperOS 4, и в Китае представили робота-гуманоида под названием Bolt, способного бегать со скоростью 10 метров в секунду. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi выпустила умные часы Redmi Watch 6 Active. Модель получила 1,5-дюймовый экран с разрешением 390 на 450 пикселей и пиковой яркостью 1200 нит. Для тренировок предусмотрено более 140 спортивных режимов, включая ходьбу, бег на улице и велопрогулки. Также часы отслеживают сон, стресс и затраченные калории. Есть круглосуточное отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови и стресса. Также добавлены дыхательные и расслабляющие упражнения. Под рукой также управление музыкой, будильник, таймер, секундомер, фонарик, погода, список дел, мировое время, дистанционный запуск камеры и другие базовые инструменты. Названы устройства Xiaomi, которые получат эффект жидкого стекла в HyperOS 4. Поскольку он требует сложной графической отрисовки и интерактивных световых эффектов, только некоторые устройства, отвечающие требованиям к процессору, получат эту функцию с обновлением HyperOS 4. Сюда вошли флагманские телефоны серии Xiaomi 17, Xiaomi Mix, Redmi K, Redmi Turbo, планшеты Xiaomi и Redmi. В дальнейшем компания планирует внедрить этот эффект на многих других устройствах, помимо тех, что были включены в первую фазу бета-тестирования, включая более старые модели. В Китае представили робота-гуманоида Bolt, способного бегать со скоростью 10 метров в секунду. Ханчжоуский инновационный центр в Китае отмечает, что такая скорость является лучшим показателем среди всех роботов в мире. Во время разгона на беговой дорожке робот был прикреплен к специальной рамке страховочными тросами. Разработчики сообщили, что продолжат улучшать робота и расширять области его применения, включая сферу услуг и производств. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. В Минске разработали схему размещения новых зарядных станций. В столице создадут единые веломаршруты. На Витебщине включили новые камеры средней скорости. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Минске разработали схему размещения новых зарядных станций для электромобилей. Сейчас документ согласовывается с городскими структурными подразделениями, после чего его планируют утвердить в Мингорисполкоме. При разработке схемы учитывали градостроительную и транспортную доступность, наличие необходимой электрической мощности, а также существующие и прогнозируемые транспортные потоки. Новые зарядные станции планируют размещать возле крупных торговых и бизнес-центров, на перехватывающих парковках при въездах в Минск и на ключевых городских улицах. Предусмотрена также возможность установки станции в жилой застройке на придомовых территориях. Кроме того, их планируют размещать в коммунально обслуживающих зонах возле крупных жилых районов, на многоуровневых паркингах и плоскостных автостоянках. Около 70% новых зарядных станций должны быть быстрыми и супербыстрыми. Для медленной зарядки требуется от 2 до 8 часов. Быстрая станция позволяет зарядить авто примерно за 30 минут, а супербыстрая за 10. В столице к 2030 году планируют создать 380 километров велосипедных маршрутов от отдельных велодорожек до адаптированных тротуаров. Благодаря этому доля поездок на двухколесном транспорте может вырасти до 10%. Одним из самых крупных проектов станет создание современной велосипедной инфраструктуры в многофункциональном комплексе «Северный берег». Отмечу, он расположен между двумя крупнейшими природными зонами Минска – Дрозды и Цнянка. В результате появится непрерывный велосипедный маршрут, соединяющий следующие пункты: Минское море, Дрозды, Северный берег, Парк Дружбы народов, Национальная библиотека, Слепянская водная система и Чижовское водохранилище. На Витебщине включили новые камеры средней скорости. В Шумилинском и Полоцком районах начали работать сразу два новых участка контроля средней скорости. Они расположены на автодороге Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. Первый участок протяженностью 20 километров находится с 63 по 83 километр трассы. Второй длиной 10 километров с 83 по 93 километр. Система контролирует соблюдение скоростного режима для легковых авто, мотоциклов и автобусов. Максимальная разрешенная скорость составляет 90 км в час. Для грузовых авто – 70. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову. Награждение состоялось во время встречи главы белорусского государства с первым вице-премьером России во Дворце независимости. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Нефтегазохимический комплекс динамично развивается в условиях современных вызовов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич во время своего выступления на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в Казани. Он отметил, что мероприятие является эффективной площадкой для обмена опытом, демонстрации новых достижений и разработок. Вице-премьер подчеркнул, что Татарстан был и остается надежным партнером для Беларуси. Особый акцент Виктор Каранкевич сделал на работе по повышению технологического суверенитета нефтегазохимического комплекса, расширению производственного потенциала, реализации совместных импортозамещающих проектов. Информации о пострадавших или погибших в Непале гражданах Беларуси не поступало. Дипломаты следят за ситуацией. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Напомню, власти Непала сообщили о масштабном внезапном наводнении, которое затопило деревни, привело к повреждению дорог, мостов, зданий и энергообъектов. По информации местной полиции, жертвами стихии стали по меньшей мере 8 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. На данный момент спасено 12 человек. Спасательные операции продолжаются. Для оказания помощи в пострадавшие районы направлены спасательные и гуманитарные команды, а также полиция и военные. Белорусская железная дорога с 1 по 10 сентября проведет акцию «Дети и безопасность». Для учащихся школ, расположенных вблизи путей, работники белорусской магистрали проведут ряд обучающих мероприятий, где расскажут о потенциальных опасностях. Запланировано проведение профилактических рейдов по вокзалам, станциям и перегонам. На особом контроле нахождение подростков на объектах инфраструктуры без присмотра взрослых, а также пресечение случаев опасного поведения. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля ровно 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 49 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 22, в Гомеле плюс 23, в Гродно и Минске плюс 21, в Могилеве плюс 20, в Витебске 19 тепла. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20, 22, в Гродно плюс 21, 23, в Бресте плюс 22, 24, в Витебске 19, 21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
4: 16+.
5: Председатель Белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова заявила, что результаты сотрудничества Беларуси и России – это конкретное достижение на благо народов двух стран.
6: Отмечу, что все, что реализуется в рамках союзного государства, все проекты, программы, которые реализуются уже более 25 лет, и я хотела бы подчеркнуть, что это более 60 таких программ и проектов, конечно, сложно здесь отметить что-то самое главное. Каждый проект имеет свою значимость, свой смысл, свои цели. И то, что сегодня у нас на уровне союзного государства конкретные достижения имеются, да, и в области промышленной кооперации, здравоохранения, и науки, и в том числе в авиастроении, да, и многие другие направления. В целом, я считаю, что охвачены абсолютно все направления нашей совместной работы, направления, которые касаются жизнедеятельности людей. Я напомню, что мы всегда с особым таким вниманием относились в том числе и к таким проектам, как патриотическое воспитание нашей молодежи, сохранение исторической памяти и правды. И вот здесь, конечно, мы как никогда едины, мы всегда вместе с Российской Федерацией, с нашим союзником, стратегическим партнером, безусловно, планируем ряд мероприятий, которые в первую очередь будут направлены на качество и пользу народов двух государств. И в целом, ну, надо отметить, что последние 5 лет, да, мы наблюдаем, какие тесные переговоры порой, да, проходят во Дворце Независимости с нашим президентом, с Александром Григорьевичем Лукашенко. Это и губернаторы, которые приезжают в нашу страну. И, конечно, в основе любых переговоров всегда вопросы экономики. Я думаю, стоит напомнить еще раз цитату нашего президента, да, «Дайте мне экономику, а все остальное я для вас сделаю сам». И надо помнить, что как раз-таки Россия для нас в этом направлении и является стратегическим партнером. Как я и сказала, в основе, конечно, это проекты промышленной кооперации, и сегодня принципиально важно, чтобы мы выходили на тот достаточно высокий уровень импортозамещения, и мы видим, что наши народы, наши предприятия, наши люди благополучно с этим справляются, и сегодня для нас нет каких-то препятствий и нет страха от того санкционного давления, о котором мы достаточно часто говорим и упоминаем в информационном поле.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Паскриптум. 16+.
1: Председатель белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова заявила, что у сотрудничества Беларуси и Мьянмы колоссальные перспективы.
2: Визит президента Союза Мьянмы в нашу страну – это не первый визит, равно как и нашего президента в Мьянму. Стоит отметить, что визит нашего главы государства состоялся в Мьянму в 2025 году, в ноябре, накануне выборов, которые прошли в этой стране. И здесь также стоит отметить высокий уровень организации проведения вообще в целом избирательной кампании. Но и, конечно, мы знаем, что вот последнее посещение главой государства – это страны было в июле 2026 года. И вы знаете, вот не так много времени прошло, когда с ответным визитом к нам прибыл президент Союза Мьянмы. Конечно, мы планировали свою поездку до того, как президент Мьянмы будет в нашей стране. Я искренне благодарна уважаемому спикеру Нижней палаты парламента, председателю партии солидарности и развития Мьянмы, уважаемому господину Укхиньи, который пригласил официально нашу делегацию с визитом и, конечно, насытил нашу программу максимально для того, чтобы мы провели ряд встреч и переговоров с руководителями разных уровней. Я отмечу, что мы встретились с спикерами двух палат парламента. Мы также встретились с ректором образовательной академии в НИИПИДО. И мы в том числе провели ряд встреч с представителями отрасли туризма, то есть с министром отелей и туризма, в том числе с мэром города НИИПИДО мы встретились впервые. Много вопросов обсуждалось, конечно же, как раз-таки именно в части выстраивания сотрудничества на всех уровнях, и на межпарламентском, и на уровне наших городов. Стоит отметить, что НИИПИДО – это такой административный город в Мьянме, и, конечно, было высказано даже пожелание мэра данного региона в перспективе, конечно же, в том числе подписывать и соглашение с нашей столицей, с городом Минском, о сотрудничестве, о побратимстве. И в целом мы, конечно, в большей степени говорили о том, что интересно Мьянме в нашей стране. И вот первая встреча, которая была организована, она как раз-таки касалась больше вот той самой промышленной кооперации и в целом вопросов выстраивания контактов на уровне предпринимательской среды Мьянмы и предпринимателями Беларуси. И мы встретились с председателем торгово-промышленной палаты Союза Мьянмы. К слову, представители из этого ведомства в том числе были в составе делегации, которая находилась у нас в стране на прошлой неделе. И это были не просто представители, это была достаточно серьезная делегация, количество которой составляло не менее 20 человек, а то и более 20 человек. И до того, как делегация прибыла в нашу страну, мы уже в Мьянме обсуждали, какие предприятия они готовы посетить с целью изучения опыта работы данного предприятия, технологического процесса и в чем мы, как партия «Белая Русь», можем содействовать. Ну и, конечно, в сопровождении, в выстраивании контактов и, безусловно, в последующем, ну, наверное, таком тесном поддержании этих контактов. Мы действительно подписали с партией солидарности и развития Союза Мьянмы меморандум. Он был подписан в 2024 году, а вот уже в начале этого года, в январе, мы подписали дорожную карту, которая более конкретно раскрывала нашу совместную работу. Но уже на этой встрече в Мьянме мы договорились с уважаемым председателем Укхиньи о создании такого рабочего штаба со стороны как раз-таки партии Союза Мьянмы и нашей партии «Белая Русь», которая будет постоянно контактировать и фактически налаживать то самое взаимодействие и в экономическом секторе. Как раз-таки это и есть дело партии, да, вот выстраивать те самые контакты на межгосударственном уровне. Это так называемая народная дипломатия, да? И у нас это закладывалось как в меморандум, так и, конечно же, в дорожную карту. И еще раз повторю, что мы и сопровождали ту делегацию, которая у нас находилась. Мы посетили Слуцкий маслосырзавод, мы посетили Беларусь-Калий. Представители из Мьянмы очень были заинтересованы нашей продукцией, задавали много вопросов руководителям на предприятии. Конечно же, попробовали нашу молочную продукцию и акцентировали внимание внимание на том, что сегодня молочная продукция для этой страны – это особый вкус, особый интерес. И почему-то говорили о том, что молодежь стала больше интересоваться вот этой молочной продукцией. И, конечно, наши производители, это и сыр, и молоко, то, что попробовали гости из Мьянмы, вызвало не просто восхищение. Это, конечно, восторг, насколько это вкусно, качественно, да. И поверьте, вот я уже второй раз посещаю Мьянму, могу сказать, что действительно эти продукты достойно займут свое место на прилавках в этой стране, в Янгоне, в Нейпидо. Вы знаете, что 70% территории этой страны – это территория, охраняемая правительством. И мне бы хотелось, чтобы, конечно, вот все те навыки, которые имеются в нашей стране, были максимально использованы для Союза Мьянмы. И наша партия «Белая Русь» готова содействовать этому. Можно говорить об этом долго, потому что было много встреч, много было вопросов, переговоров в том числе. И поверьте, мы каждую встречу, безусловно, сейчас, вот вернувшись в нашу страну, прорабатываем на уровне контактов.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова заявила, что в Беларуси делают все для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно.
2: На психологическом даже уровне вы прекрасно понимаете, человек, когда получает такую новость о том, что его пенсия увеличится, да, ну, поверьте, что это тоже, как я говорю, создает определенный благоприятный фон для нашего общества. Мне хотелось бы отметить, во-первых, это повторное повышение трудовой пенсии, и здесь надо говорить о том, что, конечно, каждый получит, безусловно, свою сумму пенсии с 1 сентября, и Министерство труда и социальной защиты, мне кажется, достаточно качественно прокомментировало данный указ, который подписал глава государства. И в том числе пособие пенсионное сегодня будет составлять по состоянию на 1 сентября это 1125 рублей. Это средний показатель пособия. Но если посчитать в сумме, это на 15%. Да? То есть 10% повышения было в начале года и 5% это вот с 1 сентября. Получается на 15%. С чем это связано? Надо говорить о том, что у нас же в этом году также и рост заработной платы. В любом случае он также учитывается. И не только рост заработной платы, в среднем уровень жизни нашего населения повышается. И тут надо говорить и об экономической составляющей. Да? Страна в любом случае развивается. В стране делается все для того, чтобы экономика не страдала, да? Чтобы работали все предприятия, чтобы люди могли получать достойную зарплату и пенсию в том числе. Я всегда говорю о том, что в нашей стране есть все возможности для того, чтобы человек работал. Все остальное – это его личное желание. Если нет желания, то, конечно, заработать будет очень сложно. А человек, который работает, он заработает, и у него будет не только зарплата, но и достойная пенсия. Но а в целом, конечно, надо говорить о том, что сегодня у нас пенсионеры это достаточно активные люди. И если, например, в европейских странах пенсионный возраст это, ну, 65+, люди активно работают и в 65 лет, до 70 лет наши люди максимально себя погружают в трудовую деятельность, и дай бог им всем здоровье, я могу сказать только одно. Действительно, сегодня рабочие руки, рабочая сила, ну, это действительно дефицит. В то время, когда есть запрос на молодежь, я имею в виду на обеспечение кадровым потенциалом молодежи, в первую очередь наших предприятий, но мы видим, что и наши люди, которые сегодня уже достигли пенсионного возраста, не сидят сложа руки и работают, я бы сказала, наравне с нашей молодежью. Говорит, пришло то время, когда наша молодежь должна видеть перед собой вот такого заслуженного наставника, который не только на словах, но и на конкретной практической части, безусловно, продемонстрирует свое мастерство, обучит молодого специалиста. Да, новые технологии мы сегодня изучаем. Да, молодежь сегодня, она не стоит, кто же на месте, да, они интересуются, повышают свой профессиональный уровень, но при этом никогда не надо забывать истоки, да, в любой профессии. И есть та классика, которая сохраняется на долгие годы. И сегодня как раз-таки вот люди пожилого возраста, мне не хотелось бы называть их, наверное, пенсионерами, мы всегда к ним обращаемся, наши люди пожилого возраста, такого приятного возраста. Это люди, которые полны энергии, желания. И вот я, выезжая в регионы, могу сказать однозначно, что сегодня с большим удовольствием наблюдаю, когда человек, который давно уже получает, может быть, и свою пенсию, да, и находится в этом возрасте, но наравне и в сельском хозяйстве, сложную работу выполняет в том числе. Ну, а то, что сегодня действительно наше государство делает все возможное для того, чтобы человек достойно получал свою пенсию, трудовое пособие, и не только трудовое пособие, но и семейное в том числе, да, пособие по уходу за ребенком,

0: которое получают наши женщины, которая также в течение года поднималась, да, я имею в виду по сумме. Поэтому я считаю, что это большая заслуга абсолютно всех, кто сегодня трудится на благо развития нашей страны.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Итоги внешней торговли услугами за первое полугодие обсудили на совещании в правительстве. Вице-премьер Виктор Каранкевич посещает с рабочим визитом Казань. Вопросы внесения изменений в закон о мелиорации рассмотрели участники совещания под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания. Массовая уборочная на финише. В Беларуси намолочено более 8 миллионов 713 тысяч тонн зерна с учетом рапса.
0: Что происходит?
1: Вопросы внесения изменений в закон о мелиорации обсудили на выездном расширенном рабочем совещании под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания в Чашникском районе. Игорь Сергиенко отметил, что на очередной сессии, которая откроется 15 сентября, будут рассматриваться во втором чтении изменения в закон о мелиорации, принятые еще в 2008 году. Новации разработаны в русле требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйство. Оборот.
2: На меня произвело позитивное впечатление и состояние нашей мелиоративной службы, отрасли, и кадры, какие сегодня работают, и техника, и взгляд в будущее, и предложения, которые уже сегодня прозвучали. Это все только можно оценить с положительной стороны. Мы сегодня проводим выездное мероприятие в расширенном формате. Главная наша цель в рамках подготовки ко второму чтению проекта закона Республики Беларусь об изменении законов по вопросам мелиорации земель непосредственно на земле в реальных условиях оценить практику применения действующего законодательства о мелиорации земель и выработать конкретное практикоориентированное решение по повышению эффективности использования мелиорационного фонда. Поэтому было принято решение провести это выездное заседание именно на в реальных условиях, в реальном районе, где сегодня проводятся мелиоративные работы, не создавая никакой показушной картины. Глава государства поставил важную задачу. На земле должен быть образцовый порядок, а каждый контур пашни должен работать на общий результат и экономику страны. Предлагается в ходе совещания обсудить следующие вопросы. Совершенствование законодательства в области мелиорации земель. Напоминаю, у нас парламентское мероприятие, а не производственное, хотя темы можно затрагивать разные, касаясь этой проблематики. Принимаемые меры по выполнению поручений президента в соответствующей сфере. Это тоже одно из направлений. Перспективы вовлечения в хозяйственный оборот земель сельхозназначения, занятых древесно-кустарниковой растительностью. Недостатки в мелиорационном комплексе, пути повышения эффективности, реализация программных мер в области мелиорации в 2026 году и на период до 2030 года. То есть мы выходим несколько за рамки законопроекта, но в целом законопроект должен служить развитию в целом сельскохозяйственного производства и проявляться в практических мероприятиях и правительства, и областных исполнительных комитетов конкретно на земле. Для обеспечения эффективного развития мелиоративной отрасли сформирована мощная государственная поддержка, мы сегодня тоже об этом услышали и еще услышим. Реализуется 5-я подпрограмма «Мелиорация земель» в составе масштабной госпрограммы АПК будущего на 2026-2030 годы. Государство по инициативе президента выделяет значительные средства на восстановление мелиорированных земель и последующее максимальное использование, то есть восстановление тех, которые создавались 50-60 лет назад. Вместе с тем, правоприменительная практика показывает, необходимо дальнейшее совершенствование законодательной базы в целях устранения пробелов правового регулирования соответствующих отношений. Время идет вперед, меняется. Определение четких, прозрачных правил поведение, исключающее двойное толкование и единообразное применение, начиная с той же самой терминологии. Выбор Витебской области и Чашинского района в качестве площадки не случайен с практической точки зрения, повторяюсь. Северный регион страны характеризуется сложным рельефом, высокой долей переувлажненности земли, специфическими климатическими условиями. Особо подчеркну, для Витебщины мелиорация – это не менее важный фактор успешного ведения растениеводства и устойчивого развития ПК, чем, к примеру, для Брестского и Гомельского регионов, несмотря на то, что процент мелиорированности составляет 41%, мы видели сегодня. Мы посетили объект, который является показательным примером комплексного подхода к реконструкции изношенных систем. И для такого крупного хозяйства, как Веденская Агро, полноценное восстановление водного режима, почв, прямой путь к укреплению, конечно же, кормовой базы и в целом росту экономической эффективности сельхозпредприятий. Мы вживую ознакомились, посмотрели, в чем специфика в разных регионах состоит.
0: Точка отсчета.
1: Александр Лукашенко держит мелиорацию земель на строгом личном контроле, называя ее важнейшей государственной задачей для повышения плодородия почв и развития сельского хозяйства. Президент требует безусловного выполнения требований по введению в сельскохозяйственный оборот мелиорированных земель. Главы регионов лично отвечают за восстановление и эффективное использование каждого гектара. Помимо технических работ ставится задача строгого соблюдения технологий и бережливости отношения к земле. В 2022 году президент совершил рабочую поездку в Толочинский район. Визит главы государства в Витебскую область был посвящен теме мелиорации. Александр Лукашенко провел заседание республиканского семинара «Совещание по восстановлению и использованию мелиорированных земель». Тогда задачи главой государства были поставлены жесткие. Впрочем, Александр Лукашенко пояснил такое особое внимание к этому вопросу и чем обусловлены его требования. Чтобы расставить приоритеты в этом направлении, наметить стратегию и тактику, на совещание тогда пригласили широкий круг чиновников. От руководителей районов и землеустроительных служб до высших должностных лиц. Тогда Александр Лукашенко обозначил, что мелиорация – тема для Беларуси не новая, но важнейшая для сельского хозяйства. С другой стороны, отметил глава государства, вопрос стоит даже шире. Мелиорация, конечно, важна, но еще важнее культура земледелия в целом. Это развитие агрогородков, наведение порядка на заброшенных приусадебных участках и территориях с пустующими фермами. Все это не ради красоты. Президент подчеркнул, что это главная задача государства в вопросе плодородия и земель. В целом, мелиорацией в Беларуси начали заниматься еще в 70-е годы прошлого века. Эта работа продолжалась более 20 лет. Силы и средства в это были вложены колоссальные. В Беларуси превратили часть болот в пахотные поля и возродили сельское хозяйство. По масштабу и значимости для небольшой республики это был, по сути, аналог плана электрификации молодого СССР.
0: Факты на стол.
1: Массовая уборочная на финише. В Беларуси намолочено более 8 миллионов 713 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Работы идут на последних 5% площадей. На счету Минской области 2 миллиона 347 тысяч тонн хлеба. 1 миллион 770 тысяч тонн намолотили гродненские аграрии. 1 миллион 637 тысяч тонн брестские. На счету гомельских и могилевских хлеборобов 1 миллион 54 тысячи и 1 миллион 74 тысячи. Соответственно, вклад в жатву Витебской области 830 тысяч тонн. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 88%. Скошено трав вторым укосом 86% от плана. Заготовлено сенажа 83% от плана. Активно идет и заготовка травяных кормов.
0: Это важно.
1: Уборочная кампания – ключевой инфоповод каждого лета и главная тема для всех белорусов – от механизатора до президента. Для главы государства работа в полях в период уборочной кампании – база. На земле можно и работу техники оценить, и с людьми, которые работают на земле, пообщаться. Не просто так ежегодно уборочная кампания проходит под пристальным контролем президента. В первую очередь причина государственная. Вопрос уборочной кампании для Беларуси стратегический. Самое главное для достижения целей – есть люди, которые не боятся сложной работы. О роли аграриев в жизни страны президент никогда не забывает и высоко ценит их вклад. Например, недавно для того, чтобы поблагодарить передовиков жатвы 2026, Александр Лукашенко лично приезжал на поле в Минском районе. Праздник дожинки давно стал неотъемлемой частью уборочной кампании и красивой точкой в большой работе. Это еще и важный социальный проект. Во-первых, он показывает всей стране настоящих героев нашего времени, которые не боятся даже самой сложной работы. Отличный вариант профориентации для подготовки кадров на селе. Во-вторых, к дожинкам серьезно готовится город, обновляется инфраструктура, ремонтируются дороги, открываются новые объекты. Первый республиканский фестиваль-ярмарка тружеников села Дожинки состоялся в 1996 году в Столине. И с тех пор, благодаря празднику аграрии, в десятки малых населенных пунктов заметно преобразились. Социальная тематика всегда находится и в плане рабочих поездок президента во время уборочной. Общаясь с жителями Рогачевского района в 2021 году, глава государства напомнил, как 15 годами ранее в Беларуси подумали о том, что долги деревни надо возвращать. С тех пор были реализованы программы по возрождению села, создавались агрогородки, развивался производственный сектор. Для нужд сельского хозяйства начала поставляться более мощная техника. И как бы ни менялись реалии, задача сохранить деревню остается неизменной. Потому что от состояния дел на селе зависит жизнь страны, благосостояние людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. В целом аграриям есть чем гордиться. Беларусь в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия. Существенно превосходит другие государства СНГ по производству такой продукции и потреблению на душу населения. И за этим стоит огромная работа трудолюбивых, ответственных и целеустремленных людей.
0: Мнение эксперта.
1: Ход уборочной кампании Александр Лукашенко всегда держит на личном контроле. Почему для главы государства важно уделять столько внимания аграриям, рассказал политолог Петр Петровский.
3: Во-первых, потому что наша белорусская политика строится не в кабинетах. И президент, он сам человек от сахи, и до того, как стал президентом, он был директором совхоза. Он сам организовывал уборку в своем предприятии, жатву, сеял, занимался фермами, всем этим. И он знает об этом не понаслышке. Знаете, иногда смотришь другие страны, и там видно, что руководители не только государства, а даже профильных министерств, Минсельхозпрод какой-нибудь там в Германии, в Польше. И ты видишь, что эти чиновники, они никогда в руках лопату не держали. Они не понимают, что как устроено. Они вот чиновник в кабинете, и он только команды раздает, и все. И он отрешен, отчужден от конкретного поля, от конкретного хозяйства, от конкретного предприятия и от проблем. У нас президент совершенно другой. Мы не делаем каких-то пафосных заявлений, мы не бьем себя в грудь, а мы занимаемся повседневным делом. И дело в том числе продовольственная безопасность – это база. Наша продовольственная безопасность – это не только обеспечить себя продовольствием, но и в том числе заработать на развитие деньги. До 9 миллиардов долларов у нас продовольствие – экспорт. А что такое заработать 9 миллиардов для небольшой страны? Под санкциями, под санкционной агрессией находящейся, да, это очень колоссальный момент. Особенно в ситуации, когда мы делаем ставку на постоянную модернизацию экономики нашего и сельского хозяйства в том числе, да. И вот президент, когда вручал, а кому он вручал? Он не абы кому там вручал. Это люди, которые не просто комбайнеры, которые 5 тысяч, 8 тысяч намолотили. В одном хозяйстве сделали, уже все намолотили, поехали помогать другое хозяйство. То есть это те люди труда, которые демонстрируют конкретные результаты. И государство их за это поощрило. И мы видим, что это люди, которые звезд с небес не хватали. Они живут постоянной, повседневной, рутинной работой и дают результат. И вот на таких людях и держится как раз вся экономика, все общество, вся белорусская система. Такие люди, как говорят, стахановцы по-старому, да? Это люди не просто, на которых система держится, но она и развивается, которые дают системе развиться благодаря своим личным усилиям.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Прежде всего, глава государства вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Александр Лукашенко также поблагодарил за поддержку взаимодействия в промышленности, что еще будучи послом в России активно продвигал нынешний глава администрации президента Дмитрий Крутой. В вопросах ценового регулирования государство надеется в том числе на ответственность бизнеса, который не должен допускать резких скачков цен на те или иные товары. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время общения с представителями делового сообщества во Дворце независимости. В Беларуси есть перечень товаров, которые подлежат регулированию, и со временем он корректируется. Например, отдельные позиции исключаются из этого списка. Вместе с тем, отметил Александр Турчин, правительство ведет мониторинг цен и отмечает все изменения. В случае резких скачков цен по тем или иным позициям товары могут быть вновь добавлены в перечень. Состоялась встреча заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича и главы Республики Татарстан Рустама Миниханова. Она прошла в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани. На объединенном стенде белорусского государственного концерна по нефти и химии масштабно представлены флагманы отечественной промышленности. Участие в форуме – очередная возможность обсудить с российскими коллегами перспективные совместные решения, сверить часы в вопросах модернизации производства и найти новые точки соприкосновения в сфере высоких экологических и промышленных стандартов. Как оформить ребенка в детский сад онлайн, напомнили в Национальном центре электронных услуг. Решить этот вопрос можно, воспользовавшись единым порталом электронных услуг «Е-послуга». Личный кабинет автоматически создан для каждого белоруса, его нужно лишь активировать при первом входе. Зайти в систему можно через ID-карту, ключ электронной цифровой подписи, по номеру телефона или даже через аккаунты Google и Apple. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля ровно, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 49 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 21, в Гомеле и Гродно плюс 19, в Минске и Могилеве плюс 18, в Витебске 17 тепла. Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Аграрии Беларуси намолотили 8 713 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Уборочная кампания в стране вышла на финишную прямую. По данным Минсельхозпрода, убрано уже 95% площадей. Главным хлебным регионом страны остается Минская область. Здесь собрали 2 347 тысяч тонн зерна. Гродненская область на втором месте с результатом 1 771 000 тонн. Брестская область намолотила 1 637 000. В Гомельской и Могилевской областях показатели практически сравнялись: 1 054 000 и 1 074 000 тонн соответственно. Витебская область собрала 830 000 тонн. Сейчас аграрии выполняют важную государственную задачу – сдают зерно в закрома страны. План по пивоваренному ячменю выполнен уже на 95%. Госзаказ по продовольственному зерну закрыт на 88%. При этом работа на полях не останавливается ни на минуту. Помимо жатвы, у сельхозпредприятий сейчас много других важных забот. Во-первых, идет заготовка кормов для животных на зиму. В самом разгаре второй укос трав и уборка кукурузы на силос. Во-вторых, в хозяйствах копают картофель, убирают овощи и сахарную свеклу. Льнозаводы уже полностью завершили теребление льна. Кроме того, аграрии активно готовят почву под будущий урожай. Освободившиеся поля вспахивают и начинают сеять озимые культуры. Законодательство в области мелиорации и эффективное использование земель обсуждали в Чашникском районе Витебской области на выездном расширенном рабочем совещании депутатов Палаты представителей под руководством спикера Игоря Сергиенко. Разговор предметный. Мелиорация для Беларуси – это не про галочки в отчетах, а про продовольственную безопасность и каждый клочок эффективной пашни. Закон о мелиорации земель готовят ко второму чтению. Чтобы документ не получился оторванным от жизни, нормы обкатывают на практике. Задача – сопоставить букву проекта с реалиями на земле. Порядок и эффективное использование каждого контура пашни на контроле главы государства. В условиях капризного климата и интенсивного земледелия продовольственная безопасность и экспортный потенциал АПК напрямую зависят от состояния мелиоративного фонда. Проще говоря, земля обязана работать. Тем более, что в стране как раз разворачивается масштабная госпрограмма АПК будущего с отдельной подпрограммой по мелиорации на 26-30 годы. Деньги выделяются серьезные – почти 4 миллиарда рублей, и тратить их нужно с умом. Текущая правоприменительная практика показала, что старые нормы требуют перезагрузки. Как отметил Игорь Сергиенко, самый главный результат будет тогда, когда и законопроект, и те предложения, которые звучали в процессе обсуждения, будут не просто формализованы, а доведены до логического завершения.
2: Какие инновации? Назову коротко. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется. Вводится новое понятие, которое не было введением мелиорированных земель сельскохозяйственный оборот. Пропашные культуры, ну и другие термины. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ. В течение месяца объект должен быть сдат в эксплуатацию, принят землепользователем. Если это проходит в зимнее время, то не позднее начала мая месяца. Расширяются права облсполкомов, райсполкомов по оценке земель, определению тех видов работ, необходимых в первоочередном порядке проводить. Я имею в виду уборка древесно-культурной растительности. Мы сегодня видим, что фактически в Витебской области, бывает, я тоже это вижу, во многих районах кустарники наступают на поля, начинают расти там, где когда-то было действительно хорошее поле. Для сравнения, у нас 37% мелиорированных земель в Республике Беларусь из 100% земель сельхозназначения. В Витебской области это 41%. Несмотря что несколько выше, наверное, наиболее остро это сегодня звучало, проблемы мелиорации состоят именно в Витебской области. И привести в порядок все, которые работают в системе уже 50-60 лет, ну и, соответственно, создавать выборочно, конечно же, новое. Также будет и определенная правообязанность возлагаться и на те организации сельскохозяйственные, которые будут принимать в эксплуатацию.
1: Участники выездного совещания побывали на важном для Чашникского района объекте, где проводится реконструкция мелиоративной системы на землях ОАО «Ведринская агро». Мелиораторы трудятся на площади 330 гектаров. Увеличивается контурность полей, убираются кустарники и деревья.
2: Мы увидели, как работают на конкретном объекте. Это не специально созданный объект, это работающий объект. Поле здесь большое, 330 гектар в Чашнинском районе выбрано, где проходят сегодня работы по мелиорации. И сегодня увидели, какая используется техника, какие технологии используются сегодняшние мелиорационные службы. Многие, я думаю, первый раз видели и открыли для себя по-новому, другими глазами, мелиорацию, которая развивается активно благодаря принимаемым мерам в последние годы и по техническому оснащению, перевооружению, с использованием новых приемов и планирования, прогнозирования, и в том числе по проведению всех видов работ, приведению земли в порядок. Уже даже на этом этапе прозвучали отдельные предложения от руководителей областных структур по внесению изменений в отдельные нормативные акты, которые будут работать только на благо и землепользователям, и мелиораторам.
1: Как было отмечено, итоги выездного заседания однозначно дадут мощный импульс всей мелиоративной отрасли. Итоги внешней торговли услугами за первое полугодие подвели в правительстве. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание. Главная цель – провести критический анализ ситуации как с экспортом услуг, так и с общим состоянием сферы услуг в стране. К обсуждению были приглашены представители отраслевых министерств и ведомств, регулирующих сферу услуг. В целом, результаты экспорта за первое полугодие обнадеживают, подчеркнул Александр Турчин. Однако, по его словам, существуют трудности с поставками товаров на традиционные рынки. Поэтому экспорт услуг будет важнейшим резервом сбалансированного роста нашей экономики в среднесрочной перспективе, подчеркнул премьер-министр. Реальные доходы населения растут выше прогнозных показателей. Они увеличились на 8%. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр экономики. Юрий Чеботарь отметил, что в Беларуси фиксируется восстановительная динамика экономики. По итогам 7 месяцев ВВП вырос на 102,1%.
3: Во втором квартале вот мы фиксируем восстановительную динамику. Она подтверждается. Каждый месяц добавляется в темпах роста валового внутреннего продукта. Сегодня вот по факту за 7 месяцев 102,1, это плюс 0,6% пункта. В июле это 5,4 темп роста. Да, это внушительный результат, но ключевое, мы фокусируем внимание на качественных параметрах роста экономики. Зарплата ключевое, это реальные доходы. Сегодня растут они выше, чем прогнозные показатели, 8%. Инвестиции тоже выше прогнозных задач, 4% ключевое. Мы это уже фиксируем не первый год, что растет вложение наших предприятий в активную часть. Машинное оборудование, то есть новые станки, которые добавляют в качество, в быстроту производства и так далее. И экспорт, конечно, экспорт. Здесь у нас 114%. Наращиваем и физические объемы, ну и ценовые параметры. Но, как и планировали, переориентация на страны дальней дуги, Азию, страны СНГ. Вот здесь действительно эти задачи отраслевыми решаются. И практически мы реализуем те задачи, которые поставили и в целевом плане, и в прогнозе. Поэтому вот в этом плане результаты нас вполне удовлетворяют. Основные приоритеты – это пятилетки, на которых тоже фокусируется внимание, выполняются через параметры соответствующих задач. Строительство дорог, жилья, фокус на арендное жилье. Сегодня вот это действительно идет впереди.
1: Предприятия активно инвестируют в оборудование для повышения производительности. При этом промышленное производство демонстрирует рост, а рентабельность повышается.
3: Анализируя работу промышленности, опять-таки, фокусируем внимание на производительность, качество и эффективность. Поэтому в текущем как раз-таки периоде, за 7 месяцев, промышленность вышла за траекторию уже вот спада, 101% роста промышленного производства в чистом месяце, почти 5%. Но опять-таки для нас ключевое – это повышение их рентабельности, прибыльности. Так вот, рентабельность выросла на 1,2 пункта, чистая прибыль почти на 20%. Почему это важно? Потому что это собственные средства организации, это возможность инвестирования, возможность развития. Вот сегодня это основные вещи, основные вот направления, которые мы ставим перед отраслевиками. В принципе, такие же подходы у нас и на следующий год.
1: В экспорте наращиваются и физические объемы, и ценовые параметры. Идет переориентация на страны дальней дуги, Азию, страны СНГ, добавил министр.
3: Диверсификация экспорта с уклоном на дальнюю дугу, страны Африки, страны СНГ сегодня подтверждает правильность выбранной стратегии. Ключевое то, что предприятия видят возможности продаж, в том числе с учетом мер, которые принимает правительство. Вот буквально недавно принято постановление о компенсации части затрат на логистику по доставке товаров на дальнюю дугу. Это будет существенным такой пополнением в копилку возможностей наших предприятий. Ведутся соответствующие, конечно же, и встречи, и переговоры. И вот Иннопром – это хорошая площадка для презентации потенциала наших организаций.
1: Ключевым торговым партнером Беларуси по-прежнему остается Россия. Здесь рост экспорта на 20%, а стороны завершают трехлетний план по углублению инвестиционного и союзного сотрудничества. Основными направлениями станут реализация проектов, снятие оставшихся торговых барьеров и усиление интеграции.
3: Россия – торговый партнер. Наш номер один сохраняется и всегда будет. Но, конечно, нас больше волнует уже, наверное, даже не товарооборот. С учетом вот таких отношений, дружеских и партнерских, и братских, вопрос в инвестиционном сотрудничестве, расширении участия наших предприятий в кооперации, создании совместных предприятий, реализации интеграционных проектов. Вот все это в комплексе будет формировать устойчивый товарооборот. Поэтому здесь, в этом плане, конечно, мы вот с коллегами с Минэкономразвития Российской Федерации сегодня завершаем подготовку мероприятий по основным направлениям нашего союзного строительства уже на следующие 3 года. Там есть и инвестиционная повестка, и интеграционная, и вопросы реализации проектов, доступа на рынок, снятия еще оставшихся барьеров и так далее. Да, сегодня плюс 20% экспорт в Российскую Федерацию за счет всех групп товаров, основное это продукты. Но, тем не менее, опять-таки, инвестиционное сотрудничество, все, что связано с доступом на рынок, опять-таки, товар союзного государства. Вот новый элемент, наши БелАЗы и МАЗы первые, кто вошли в эту повестку, мы уже приняли решение, что вот такие товары будут кредитоваться союзные за счет соответствующих механизмов компенсации. Уверены, что такие же решения примут наши российские коллеги, и это позволит, опять-таки, придать устойчивости наших отношений.
1: Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич с рабочим визитом посещает Казань, где в эти дни проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. На церемонии открытия вице-премьер отметил, что форум является эффективной площадкой для обмена опытом, демонстрации новых достижений и разработок. Он подчеркнул, что Татарстан был и остается надежным партнером для Беларуси. Сотрудничество основано на глубоком доверии и уважении.
4: Эта площадка уникальная, является специализированной, одна из крупнейших, которая притягивает большое количество участников. Это площадка для обмена опытом, демонстрации своих новых достижений, разработок. И каждый год постоянно, традиционно появляются новые эти разработки, которые можно увидеть и направлены на повышение эффективности работы организаций, предприятий, задействованных в этой отрасли. Конечно же, это и возможность обмена мнениями, встречи экспертов, научного сообщества, представители крупнейших компаний и органов власти для обсуждения не только текущих вопросов, но и стратегического развития нефтегазохимического комплекса наших стран. Для нас Татарстан, для Республики Беларусь это был, остается, является надежным партнером на основе глубокого доверия, глубокого уважения и в первую очередь на уровне такого взаимодействия, на уровне руководителей стран, руководителей республики.
1: Беларусь на форуме представлена традиционно концерном «Белнефтехим» своим павильоном, где можно ознакомиться с достижениями белорусского производства, пообщаться с представителями наших крупнейших компаний.
4: Сегодняшние реалии и те вызовы, те ограничения, которые имеют место быть, они сподвигают на дальнейшее динамичное развитие отрасли. И отрасль эта динамично развивается. Внедряются новые технологии, современное оборудование. И самое главное, это все отечественные разработки, направленные на повышение технологического суверенитета, расширение производственного потенциала, но и реализацию, что очень важно, проектов импортозамещающих, совместных проектов, направленных еще раз на повышение технологического суверенитета нефтегазово-химического комплекса.
1: Мероприятие проходит с 26 по 28 августа. Оно объединяет нефтяные компании, холдинги, а также предприятия по добыче углеводородов, поставщиков и производителей спецоборудования. В этом году в форуме участвует более 180 компаний из России и зарубежья, а также официальные делегации из Беларуси, ОАЭ, Бахрейна, Ливии, Кувейта, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ганы, Катара и других стран.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиеву с днем рождения. Ваш патриотизм и беззаветное служение Азербайджану, глубокая погруженность и вовлеченность в ключевые вопросы национального развития вызывают уважение и восхищение, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой отношения двух стран по праву можно считать образцом настоящей дружбы. Убежден, ваша плодотворная деятельность и в дальнейшем будет способствовать реализации совместных проектов, расширению сотрудничества между Белоруссией и Азербайджаном в духе открытого и конструктивного диалога, подчеркнул президент. Александр Лукашенко пожелал Мехрибан Алиевой здоровья, благополучия и вдохновения на новые свершения. Беларусь остается верна принципам гуманизма. В среду из Гомельского аэропорта на родину вернулись российские военнослужащие, которых освободили из плена. Обмен по формуле 10 на 10 с украинской стороной состоялся в понедельник в пункте пропуска «Новая Гута». Сразу после пересечения границы всех освобожденных российских военнослужащих доставили в больницы Гомеля. Диагностика, экстренные процедуры и комплексная реабилитация, врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь. Российских граждан также обеспечили питанием и новой одеждой. Доставка в аэропорт в комфортных условиях. Колонну скорых сопровождали экипажи ГАИ. Как отметила председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич, которая по поручению главы государства курирует вопросы гуманитарной миссии, главная задача, поставленная президентом, сохранить жизни людей.
5: Вот это человеческая солидарность, вот это сопереживание, сострадание за то, что сегодня происходит. Происходит неважно, это украинец, это либо это российские граждане, как можно быстрее ускорить, приблизить мир. И все вот эти действия, которые сегодня совершаются во имя человека, подтверждают в очередной раз, что граница нам не мешает. Сегодня есть возможность у Беларуси помочь людям решить эти сложные вопросы.
1: Наша страна никогда не останется в стороне от чужой беды и готова протянуть руку помощи тем, кто попал в сложную ситуацию. Беларусь и впредь намерена оказывать всестороннее содействие миротворческому процессу. Помощь украинским беженцам по всему миру сходит на нет. Так, например, ООН урезала бюджет поддержки на 26-й год почти на 25% в сравнении с прошлогодними показателями. Решение объясняют дефицитом средств и долгами стран-участниц организации. На аналогичные шаги ради экономии идут и отдельные государства Евросоюза. Ранее ЕС ужесточил условия предоставления временной защиты для украинцев. Особенно категоричное отношение к мужчинам призывного возраста. Новые заявители обязаны подтвердить выполнение воинской обязанности в Украине. Конфликты остаются главной причиной острого дефицита продовольствия в мире. А их последствия все чаще выходят далеко за пределы зон боевых действий, нарушая глобальные поставки продуктов, удобрений и энергоносителей. Об этом заявил генсек ООН. Антонио Гутерриш подчеркнул, что критически важные продовольственные системы находятся под ударом. Он напомнил, что резолюция 2417, принятая Советом Безопасности ООН в 2018 году, официально признала прямую взаимосвязь между вооруженными конфликтами и отсутствием продовольственной безопасности, а также угрозой голода. По его словам, в прошлом году, впервые в этом столетии, голод был официально подтвержден одновременно в двух отдельных кризисах – в Судане и секторе Газа. Гутерриш назвал это позорной вехой.
6: Не случайно в 2025 году было зафиксировано не только наибольшее число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны, но и рекордные уровни острого мирового голода. Не менее 266 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. 2025 год также стал первым в этом столетии, когда два голода были подтверждены одновременно в Судане и Газе. Позорная веха.
1: Генсек ООН отметил, что последствия войн для продовольственной безопасности не ограничиваются районами боевых действий. Так, украинский конфликт нарушил экспортные потоки зерна и энергоресурсов из Украины и России через Черное море. Кризис на Ближнем Востоке создал новые риски для глобальных цепочек поставок. Лучшая защита от отсутствия продовольственной безопасности безопасности – это мир, заключил Гутерриш. Торговое противостояние между США и Канадой перерастает в настоящую экономическую войну. Министерство финансов Канады объявило о введении с 8 сентября пошлин в размере 15, 25 и 50% на американский импорт. Меры затронут более 700 категорий товаров общей стоимостью 20 миллиардов долларов, включая сталь, электронику, сельхозоборудование и бытовую технику. Глава канадского Минфина заявил, что Оттава ответит Вашингтону по зеркальному принципу «доллар за доллар». Доллар и ставка за ставку. Это решение стало ответом на ультиматум Дональда Трампа, который после провала переговоров ввел 50-процентные тарифы на канадские товары и пригрозил уничтожить автомобильную промышленность соседа.
0: Картина дня.
1: В белорусской столице стартовал масштабный образовательный и стратегический форум «Вторая национальная школа ректоров». Проект, организованный Министерством образования, рассчитан на 2 дня и собрал руководителей ведущих вузов страны, ученых и представителей бизнеса. Главная цель форума – определить приоритеты развития белорусских университетов и адаптировать высшую школу к условиям технологического суверенитета и цифровой трансформации. Ключевая особенность национальной школы ректоров – ее выездной формат. Руководители вузов не сидят в одном зале, а перемещаются по главным экспертным и практическим площадкам Минска. Участники побывали в Белтелерадиокомпании, где обсудили борьбу с фейками в студенческой среде и создание современных молодежных медиа-центров. Также в фокусе подготовка кадров, технологический суверенитет и экспортный потенциал белорусского высшего образования. Важнейший вопрос – как наладить контакт с молодым поколением, подчеркнул министр информации Дмитрий Жук.
2: Разговаривать глаза в глаза, живое общение, выводить их из этой цифровой среды. Мир устроен не только так, как они видят это на экранах своих смартфонов. Прежде всего это. Второе – это авторитет, собственно, преподавателей вузов. Они должны быть для студентов именно теми авторитетными людьми, которые научат не только знаниям по определенной области, предмету, но еще и расскажут о стране так, чтобы молодые люди понимали, где они живут, в какой стране живут, и гордились нашими достижениями.
1: Как отметил ректор Республиканского института высшей школы Юрий Бондарь, вузы должны научить студентов правильно и безопасно жить в цифровом мире, так как технологии и общество стремительно меняются.
7: Главный вопрос заключается в том, что мир стремительно меняется, общество меняется, влияние цифровых технологий колоссальное. И, естественно, та культура, которая формируется в среде студенческой молодежи, должна отражать эти изменения. Культура взаимодействия с цифровыми технологиями, культура поведения в цифровой среде, та же медиагигиена.
1: Новый формат форума на разных площадках позволяет руководителям вузов обсудить общие проблемы и лучше настроить систему образования под все нужды экономики страны, отметил председатель Республиканского совета ректоров Вадим Богуш.
8: В этом году школа проводится в формате форума, и мы используем разные площадки. Мы же прекрасно понимаем, что система высшего образования у нас в стране, она закрывает все потребности экономики по направлениям подготовки кадров, вот, начиная от гуманитарных направлений, медицинских, сельскохозяйственных, заканчивая технической подготовкой, педагогической подготовкой и так далее. И важно, когда мы, занимаясь, в принципе, разными сферами деятельности, имеем возможность обсудить в том числе и такие общесистемные вызовы.
1: Еще одна площадка форума – Министерство иностранных дел. Здесь участники говорили об экспорте белорусского образования, привлечении иностранных студентов и интеграции вузов в международное пространство БРИКС+, ШОС и ЕАЭС. В Академии наук в центре внимания была коммерциализация университетских научных разработок, их прямая передача в реальный сектор экономики и объединение вузовской науки с академической. А в парке высоких технологий главными темами стали этика искусственного интеллекта, регулирование использования нейросетей в учебном процессе и кибербезопасность вузов. Второй день форума будет не менее интересным. В четверг участников ждут в Национальном детском технопарке. Порядка 60 обращений от законных представителей школьников о пересмотре результатов поступили в Республиканский институт контроля знаний по итогам проведения в Беларуси централизованных тестирования и экзамена. Нарушений и ошибок при подсчетах обнаружено не было. Для каждого абитуриента были созданы равные условия, а испытания показали реальный уровень знаний, отметил директор РИКС Дмитрий Миронов. В этом году при сдаче испытаний было разрешено использовать мобильные средства по медицинским показаниям, а также однострочные калькуляторы. Грубых нарушений правил проведения ЦТ и ЦЭ не выявлено. Тем временем уже сегодня в РИКС готовятся к новому сезону. Его старт намечен на октябрь.
9: Мы планируем начать его в новом формате, в том числе с использованием интерактивного обучения, разбора ошибок, привлечения педагогической общественности к проведению ПСО-тестирования. То есть в этом году репетиционное тестирование не будет сводиться исключительно к решению теста. Это будет разбор, это будет ознакомление с соответствующей литературой, научно-методическим его обеспечением вступительной кампании.
1: Обоюдно полезным оказалось развитие интерактивного взаимодействия с абитуриентами в период вступительной кампании. Во второй раз работала электронная очередь. Этой услугой воспользовались 22 тысячи экзаменующихся. Также с этого года РИКС начал поэтапный переход с бумажных на электронные сертификаты результатов ЦЭ и ЦТ. С начала учебного года запускается новый проект для репетиторов «Витрина». Новый сервис создан, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. Для родителей это простой и надежный способ найти необходимого специалиста. Анкета появится на официальном портале Минобразования. В общем доступе будут данные об отсутствии судимости и профильном педагогическом образовании. Родители увидят только тех специалистов, чья квалификация подтверждена, а репутация чиста. Дети же получат возможность заниматься с лучшими репетиторами. В Минске завершился 5-й всебелорусский крестный ход. Его участники преодолели 250 километров пешком и посетили 4 епархии всего за 9 дней. Шествие паломников завершилось у стен Свято-Духова кафедрального собора. Их путь начался от Жировической обители. Верующие шли в любую погоду, сделав остановки в 21 храме. Главным событием крестного хода стал праздник Минской иконы Божией Матери. Это одна из главных святынь Беларуси. Согласно летописям, чудотворный образ явился на водах Свислочи более 500 лет назад. Завершился крестный ход торжественной божественной литургией, которую возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин. После службы верующие смогли приложиться к чудотворной иконе и получить архипастырское благословение. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с мест».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости

0: месте, связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Ты

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

Хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Say low. Я тусаю, но и мать.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Итоги внешней торговли услугами за первое полугодие обсудили на совещании в правительстве. Вице-премьер Виктор Каранкевич посещает с рабочим визитом Казань. Вопросы внесения изменений в закон о мелиорации рассмотрели участники совещания под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания. Массовая уборочная на финише. В Беларуси намолочено более 8 миллионов 713 тысяч тонн зерна с учетом рапса.
0: Что происходит?
1: Вопросы внесения изменений в закон о мелиорации обсудили на выездном расширенном рабочем совещании под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания в Чашникском районе. Игорь Сергиенко отметил, что на очередной сессии, которая откроется 15 сентября, будут рассматриваться во втором чтении изменения в закон о мелиорации, принятые еще в 2008 году. Новации разработаны в русле требований главы государства по вовлечению мелиорированных земель в сельскохозяйство. Оборот.
2: На меня произвело позитивное впечатление и состояние нашей мелиоративной службы, отрасли, и кадры, какие сегодня работают, и техника, и взгляд в будущее, и предложения, которые уже сегодня прозвучали. Это все только можно оценить с положительной стороны. Мы сегодня проводим выездное мероприятие в расширенном формате. Главная наша цель в рамках подготовки ко второму чтению проекта закона Республики Беларусь об изменении законов по вопросам мелиорации земли непосредственно на земле в реальных условиях оценить практику применения действующего законодательства о мелиорации земли и выработать конкретное практикоориентированное решение по повышению эффективности использования мелиорационного фонда. Поэтому было принято решение провести это выездное заседание именно на в реальных условиях, в реальном районе, где сегодня проводятся мелиоративные работы, не создавая никакой показушной картины. Глава государства поставил важную задачу. На земле должен быть образцовый порядок, а каждый контур пашни должен работать на общий результат и экономику страны. Предлагается в ходе совещания обсудить следующие вопросы. Совершенствование законодательства в области мелиорации земель. Напоминаю, у нас парламентское мероприятие, а не производственное, хотя темы можно затрагивать разные, касаясь этой проблематики. Принимаемые меры по выполнению поручений президента в соответствующей сфере. Это тоже одно из направлений. Перспективы вовлечения в хозяйственный оборот земель сельхозназначения, занятых древесно-кустарниковой растительностью. Недостатки в мелиоративном комплексе, пути повышения эффективности, реализация программных мер в области мелиорации в 2026 году и на период до 2030 года. То есть мы выходим несколько за рамки законопроекта, но в целом законопроект и должен служить развитию в целом сельскохозяйственного производства и проявляться в практических мероприятиях и правительства, и областных исполнительных комитетов конкретно на земле. Для обеспечения эффективного развития мелиоративной отрасли сформирована мощная государственная поддержка, и мы сегодня тоже об этом услышали, и еще услышим. Реализуется пятая подпрограмма мелиорации земель в составе масштабной госпрограммы АПК будущего на 2026-2030 годы. Государство по инициативе президента выделяет значительные средства на восстановление мелиорированных земель и их последующее максимальное использование, то есть восстановление тех, которые создавались 50-60 лет назад. Вместе с тем, правоприменительная практика показывает, необходимо дальнейшее совершенствование законодательной базы в целях устранения пробелов правового регулирования соответствующих отношений. Время идет вперед, меняется. Определение четких, прозрачных правил поведение, исключающее двойное толкование и единообразное применение, начиная с той же самой терминологии. Выбор Витебской области и Чашинского района в качестве площадки не случайен с практической точки зрения, повторяюсь. Северный регион страны характеризуется сложным рельефом, высокой долей переувлажненности земли, специфическими климатическими условиями. Особо подчеркну, для Витебщины мелиорация – это не менее важный фактор успешного ведения растениеводства и устойчивого развития ПК, чем, к примеру, для Брестского и Гомельского регионов, несмотря на то, что процент мелиорированности составляет 41%, мы видели сегодня. Мы посетили объект, который является показательным примером комплексного подхода к реконструкции изношенных систем. И для такого крупного хозяйства, как Веденская Агро, полноценное восстановление водного режима, почв, прямой путь к укреплению, конечно же, кормовой базы и в целом росту экономической эффективности сельхозпредприятий. Мы вживую ознакомились, посмотрели, в чем специфика в разных регионах состоит.
0: Точка отсчета.
1: Александр Лукашенко держит мелиорацию земель на строгом личном контроле, называя ее важнейшей государственной задачей для повышения плодородия почв и развития сельского хозяйства. Президент требует безусловного выполнения требований по введению в сельскохозяйственный оборот мелиорированных земель. Главы регионов лично отвечают за восстановление и эффективное использование каждого гектара. Помимо технических работ ставится задача строгого соблюдения технологий и бережного отношения к земле. В 2022 году президент совершил рабочую поездку в Толочинский район. Визит главы государства в Витебскую область был посвящен теме мелиорации. Александр Лукашенко провел заседание республиканского семинара «Совещание по восстановлению и использованию мелиорированных земель». Тогда задачи главой государства были поставлены жесткие. Впрочем, Александр Лукашенко пояснил такое особое внимание к этому вопросу и чем обусловлены его требования. Чтобы расставить приоритеты в этом направлении, наметить стратегию и тактику, на совещание тогда пригласили широкий круг чиновников. От руководителей районов и землеустроительных служб до высших должностных лиц. Тогда Александр Лукашенко обозначил, что мелиорация – тема для Беларуси не новая, но важнейшая для сельского хозяйства. С другой стороны, отметил глава государства, вопрос стоит даже шире. Мелиорация, конечно, важна, но еще важнее культура земледелия в целом. Это развитие агрогородков, наведение порядка на заброшенных приусадебных участках и территориях с пустующими фермами. Все это не ради красоты. Президент подчеркнул, что это главная задача государства в вопросе плодородия и земель. В целом, мелиорацией в Беларуси начали заниматься еще в 70-е годы прошлого века. Эта работа продолжалась более 20 лет. Силы и средства в это были вложены колоссальные. В Беларуси превратили часть болот в пахотные поля и возродили сельское хозяйство. По масштабу и значимости для небольшой республики это был, по сути, аналог плана электрификации молодого СССР.
0: Факты на стол.
1: Массовая уборочная на финише. В Беларуси намолочено более 8 миллионов 713 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Работы идут на последних 5% площадей. На счету Минской области 2 миллиона 347 тысяч тонн хлеба. 1 миллион 770 тысяч тонн намолотили гродненские аграрии. 1 миллион 637 тысяч тонн брестские. На счету гомельских и могилевских хлеборобов 1 миллион 54 тысячи и 1 миллион 74 тысячи. Соответственно, вклад в жатву Витебской области 830 тысяч тонн. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 88%. Скошено трав вторым укосом 86% от плана. Заготовлено сенажа 83% от плана. Активно идет и заготовка травяных кормов.
0: Это важно.
1: Уборочная кампания – ключевой инфоповод каждого лета и главная тема для всех белорусов – от механизатора до президента. Для главы государства работа в полях в период уборочной кампании – база. На земле можно и работу техники оценить, и с людьми, которые работают на земле, пообщаться. Не просто так ежегодно уборочная кампания проходит под пристальным контролем президента. В первую очередь причина государственная. Вопрос уборочной кампании для Беларуси стратегический. Самое главное – для достижения целей – есть люди, которые не боятся сложной работы. О роли аграриев в жизни страны президент никогда не забывает и высоко ценит их вклад. Например, недавно для того, чтобы поблагодарить передовиков жатвы 2026, Александр Лукашенко лично приезжал на поле в Минском районе. Праздник дожинки давно стал неотъемлемой частью уборочной кампании и красивой точкой в большой работе. Это еще и важный социальный проект. Во-первых, он показывает всей стране настоящих героев нашего времени, которые не боятся даже самой сложной работы. Отличный вариант профориентации для подготовки кадров на селе. Во-вторых, к дожинкам серьезно готовится город, обновляется инфраструктура, ремонтируются дороги, открываются новые объекты. Первый республиканский фестиваль ярмарка тружеников села Дожинки состоялся в 1900 1996 году в Столине. И с тех пор, благодаря празднику агрария, в десятки малых населенных пунктов заметно преобразились. Социальная тематика всегда находится и в плане рабочих поездок президента во время уборочной. Общаясь с жителями Рогачевского района в 2021 году, глава государства напомнил, как 15 годами ранее в Беларуси подумали о том, что долги деревни надо возвращать. С тех пор были реализованы программы по возрождению села, создавались агрогородки, развивался производственный сектор. Для нужд сельского хозяйства начала поставляться более мощная техника. И как бы ни менялись реалии, задача сохранить деревню остается неизменной. Потому что от состояния дел на селе зависит жизнь страны, благосостояние людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. В целом аграриям есть чем гордиться. Беларусь в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия. Существенно превосходит другие государства СНГ по производству такой продукции и потреблению на душу населения. И за этим стоит огромная работа трудолюбивых, ответственных и целеустремленных людей.
0: Мнение эксперта.
1: Ход уборочной кампании Александр Лукашенко всегда держит на личном контроле. Почему для главы государства важно уделять столько внимания аграриям, рассказал политолог Петр Петровский.
3: Во-первых, потому что наша белорусская политика строится не в кабинетах. И президент, он сам человек от сахи, и до того, как стал президентом, он был директором совхоза. Он сам организовывал уборку в своем предприятии, жатву, сеял, занимался фермами, всем этим. И он знает об этом не понаслышке. Знаете, иногда смотришь другие страны, там видно, что руководитель не только государства, а даже профильных министерств, Минсельхозпрод какой-нибудь там в Германии, в Польше. И ты видишь, что эти чиновники, они никогда в руках лопату не держали. Они не понимают, что как устроено. Они вот чиновник в кабинете, и он только команды раздает, и все. И он отрешен, отчужден от конкретного поля, от конкретного хозяйства, от конкретного предприятия и от проблем. У нас президент совершенно другой. Мы не делаем каких-то пафосных заявлений, мы не бьем себя в грудь, а мы занимаемся повседневным делом. И дело в том числе продовольственная безопасность – это база. Наша продовольственная безопасность – это не только обеспечить себя продовольствием, но и в том числе заработать на развитие деньги. До 9 миллиардов долларов у нас продовольствие – экспорт. А что такое заработать 9 миллиардов для небольшой страны? Под санкциями, под санкционной агрессией находящейся, да, это очень колоссальный момент. Особенно в ситуации, когда мы делаем ставку на постоянную модернизацию экономики нашего и сельского хозяйства в том числе, да. И вот президент, когда вручал, кому он вручал? Он не абы кому там вручал. Это люди, которые не просто комбайнеры, которые 5 тысяч, 8 тысяч намолотили. В одном хозяйстве сделали, уже все намолотили, поехали помогать другое хозяйство. То есть это те люди труда, которые демонстрируют конкретные результаты. И государство их за это поощрило. И мы видим, что это люди, которые звезд с небес не хватали. Они живут постоянной, повседневной, рутинной работой и дают результат. И вот на таких людях и держится как раз вся экономика, все общество, вся белорусская система. Такие люди, как говорят, стахановцы по-старому, да? Это люди не просто, на которых система держится, но она и развивается, которые дают системе развиться благодаря своим личным усилиям.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается +20-22, в Гродно +21-23, в Бресте +22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: You know what?

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 19-21 тепла. По большей части территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков.